Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.
0: Знай наших.

0: Наша музыка.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Наши треки.
1: Хорошо этот день.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.
2: Реклама.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Брест готовится отметить свое 1007-летие. Праздничные мероприятия начнутся 24 июля. В парке мира развернется семейный фестиваль «Облака молока». Специальным гостем праздника станет группа «Артик и Асти». На картинговом стадионе «Альянс» в этот день стартует байк-фестиваль «Брест Мотор Мьюзик Уикенд». На набережной Франциско Скорины пройдут зрелищные международные соревнования сильнейших спасателей пожарных «Брестский рубеж». Для гостей подготовят выставку специальной техники, пройдут показательные выступления. А на площадке у фонтана на улице Советской стартует 5-й Брестский фестиваль моды и стиля «Лукбук». На улице Гоголя будет работать выставка продажа швейных изделий предприятий участников фестиваля. С 1 августа начинается выплата единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в школах, проинформировали в Брестском горисполкоме. Получить помощь могут родители, зарегистрированные в Бресте. Если дети учатся в школах города, выплата будет произведена автоматически на основе списков из учреждений образования. Если дети учатся в школах других населенных пунктов, необходимо лично подать заявление. Размер помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина состоится творческая встреча с коллекционером открыток, членом Союза филокартистов России Анжеликой Шестаковой. В рамках встречи состоится презентация книги «Маленький принц Экзюпери» филокартии. Анжелика Шестакова расскажет о создании и концепции книги, поделится интересными фактами о жизни и творчестве Антуана де Сент-Экзюпери, о самолетах, на которых он летал, и о том, как все это переплелось в ее книге. Все гости встречи получат памятную открытку. Вход на мероприятие свободный. И в завершение. Порядка 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников – одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Ярмарки будут проходить в крупных городах рядом с крупными торговыми объектами. Информацию можно будет узнать на сайтах облисполкомов, Минского горисполкома, в СМИ. Многие торговые организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенная распродажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября. Практически в каждом торговом объекте оформлены тематические секции. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.
0: Наши треки.

Это как в никуда, друзья мои? Это куда-то. Это, конечно же, во вторник. А влетаем и врываемся в этот новый день. 7.11 показывают наши студийные часы. Всем огромный родинный привет, друзья мои. Я очень надеюсь, что вы уже проснулись. Кто-то делает вид обязательно, что проснулся. Кто-то уже наверняка и, может быть, встал в часа 4 утра, потому что было душно, и ему совершенно не спалось. А может быть, тогда, когда должен звонить будильник, раз и уснул. Вы знаете, я вот думаю, как выглядят люди, которые просыпаются до старта звонка будильника за минут 5 эдак, да, вот, когда проснулся, смотришь на часы и понимаешь, что, будильник прозвонит через 5 минут, ой, можно было еще поспать, а засыпать уже никак, потому что точно знаешь, если глаза закроются, то обязательно проспишь. А помните, как в детстве нас будили родители, правда? Ну, вставай, ну, пожалуйста, вставай, так нежно, помните? Целуя в плечико, вроде еще прикрывая это самое холодное плечо, да уже, собственно, говорили, вставай, вставай. Но сейчас я уверена, что школьники не слышат теперь таких слов по той простой причине, что у детей летние каникулы. Но я знаю, что многие белорусские школьники, они большие молодцы, поэтому в июне, даже где-то в июле посещают лагеря спортивные, обязательно те в течение года, где занимались. Я знаю, что есть вот дети у нас занимаются иконным спортом в Бресте. И так или иначе тоже посещают такого рода лагеря. И это очень круто, когда дети пристроены, правда, когда горят любимым делом. И когда, собственно, понимают, что выбрали правильное направление. А наше родительское дело – поддерживать, направлять и, конечно же, давать дельные советы, а еще слышать своих детей как взрослых людей и к их аргументам обязательно прислушиваться. Буду прислушиваться сегодня я к вам, наши дорогие радиослушатели. Я очень надеюсь, что вы уже проснулись, встрепенулись, видела сонные лица, пока добиралась до работы. Но, знаете, видела, что кто-то на остановке стоит и хохочет, друг другу показывает какие-то утренние мемы в телефоне. Это тоже очень круто. Друзья мои, если вы хотите с самого утра немного улыбнуться, тогда заходите к нам. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там с утра появляются какие-то маленькие зарисовки из жизни. Утро, как мы с вами и выглядим, и какие мысли посещают наши головы. А еще заходите в наш Инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест». А еще слушать нас можно здесь, в Бресте, на 104.8 FM, друзья мои. А еще можно слушать нас онлайн, radiobrestfm.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку. А еще можно сказать: «Алиса, включи «Радио Брест», и она тут же выполнит, конечно, ваши пожелания. В общем, связи с нами огромное количество. Самое главное, давайте на старте нового дня не теряйте друг друга, заряжайте классными позитивными эмоциями. И здесь я, Юля Майская, для того, чтобы пробыть и провести это утро в вашей компании до 11 утра. Я вот думаю, что может быть лучше? А лучшее со мной уже случилось. Надеюсь, с вами утром тоже обязательно это сбудется.

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, именно так, друзья. И в нашей рубрике мы на деле доказываем это. Хочется отметить что-нибудь с самого утра. Ну, во-первых, отмечайте начало нового дня в вашей жизни. А значит, конечно же, приход новых возможностей не заставит себя ждать, дорогие друзья. А еще сегодня вторник, и можно расслабиться по полной программе и съесть какую-нибудь пироженку. Почему бы и нет? С заварным кремом таким, да? Или вот торт, который прослойку имеет. Там сметана со сгущенкой. Вот эта вот вся история. Да, кто-то тот, кто не любит сладкое, скажет сейчас, фиг, какая гадость. Ну, а тот, кто сладкоежки, скажет, о, как вкусненько, она говорит. Да, друзья, вкусненько, и даже ощущаю, знаете ли, вот это что-то на своих устах, вкусненькое и сладенькое. Я к чему веду? Друзья мои, сегодня день нездоровой пищи. Как вам такой поворот событий? Ну, что, без чувства вины можно съесть сегодня чего-то сладенькое, да? В общем, разрешается человечеству сегодня то, о чем оно и так мечтает весь год, да? Вот этот бургер, картошка фри, без чувства вины, друзья мои, без оглядки на калории и газировки и так далее, и так далее. Но только во всем должна быть мера. Иногда, конечно, нутрициологи говорят, для того, чтобы вообще не сорваться, нужно периодически давать своему организму вот эту нездоровую пищу. Но, друзья мои, день нездоровой пищи, философия-то праздника, она очень даже проста. Один день честного, знаете ли, читмила такого полезнее, чем год тайных ночных походов к холодильнику. Мне кажется, это честно. Ну и главное, помнить про меру, потому что праздник называется День нездоровой пищи, а не неделя, и тем более не образ жизни, да, вот это фиксируем, очень важно. Завтра салат снова вступает в свои права, друзья мои, или не вступает, а? А, ну давайте на эту тему тоже порассуждаем. Сегодня день или, да, а вы думали, нет такого праздника? Есть, имеется, и отмечается он сегодня. Самый философский праздник года посвящен такому крошечному союзу из трех букв, на котором держится, друзья мои, давайте будем искренними. Вся наша жизнь. Кто-то говорит, вся наша жизнь – игра. А я скажу, вся наша жизнь или-или. Кофе или чай. Работа или отпуск. Поспать подольше или выйти на пробежку. Мы постоянно стоим с вами на развилках, и кто-то остроумный решил, что это заслуживает отдельной даты в календаре. Кто именно? Я вам скажу честно, история об этом умалчивает. Но, видимо, автор так и не смог выбрать, знаете ли, признаваться или нет, что это он, зачинщик того, чтобы устроить этот праздник. В общем, отмечать праздник, день или предлагается легко. Устроить опрос в социальных сетях. Наконец, решить дилемму, которая, знаете ли, годами где-то там у вас складируется. Или взглянуть на выбор не как на бремя, а как на привилегию. За каждым или, мне кажется, прячется возможность, друзья мои. Но это правда. А можно вообще ничего не выбирать. А в этом же тоже есть свой стиль. Или все-таки выбирать. В общем-то, подумайте об этом. В 7 часов 23 минуты я всех поздравляю со стартом нового дня. Здесь Юля Майская. Привет или не привет? Нет, все же привет.
0: Что ни день, то
2: слухай праздник наших.

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачно, с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду, порывы до 14, а в отдельных районах до 15-20. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Конечно, хочется влюбляться абсолютно всем без исключения. Иногда хочется влюбиться для того, чтобы, знаете ли, было правда не скучно, было всегда весело, было всегда с юмором, и ты никогда не был одинок. А вы когда-нибудь задумывались, а кто они, представители зодиакального круга, с которыми никогда не бывает скучно, с которыми всегда весело, есть о чем улыбнуться, есть для чего улыбнуться, и есть, конечно же, о чем помолчать, так, чтобы было весело. Сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я расскажу о них. Лидеры, друзья мои, по оптимизму, прирожденные шуты. Ну и, конечно же, начнем список со Стрельца, потому что вас астрологи определили на первое место. Стрельцы – бесспорный лидер по оптимизму, оказывается. Они – это прирожденные, в общем-то, шуты, в хорошем смысле этого слова. Обожают приключения, генерируют спонтанные идеи, всегда готовы рассмешить компанию забавной какой-нибудь историей. Близнецы – вы тоже в списке самых веселых представителей знаков зодиака. Близнецы общительные, интеллектуальные, с острым чувством юмора, легко адаптируются к любой обстановке и моментально находят нужные слова. Да-да-да, сходу вместе с тем. Ну и даже в пасмурный день близнецы могут рассмешить окружение и рассказать что-то такое очень интеллектуальное, смешное. Если вы живете с близнецами, и это так, дайте обратную связь. Правда, интересно, потому что я знаю несколько близнецов, и они совсем не попадают в этот список. Хотя, может быть, мои знакомые это исключение из правил. Львы, вы тоже в списке, да, знаков зодиака, харизматичных, которые, в общем-то, могут развеселить всех, и с вами никогда не скучно. Царственные, артистичные натуры рядом со львами, жизнь похожа на шоу. Они умеют устраивать яркие праздники и заряжать окружающих своей неукротимой энергией. В общем, что могу сказать, если в вашем окружении есть они, стрельцы, близнецы и львы, с которыми никогда не скучно, тогда вам повезло. Но вместе с тем, если эти люди по какой-то причине не соответствуют сегодняшнему списку и живут с вами, дайте обратную связь. Такие ли они уже оптимистичные, либо астрологи ошиблись в ком-то из днем? 33-код-399-0011. Жду обратной связи. Ну а совсем скоро гороскоп от утреннего шоу «Самое доброе утро». Дождитесь.
0: Слушай наших.

0: залип.
1: А вот и гороскоп.
2: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний. Календарь показывает 21 июля. И каким день будет для каждого из нас, разбираемся прямо сейчас. Итак, овны, сегодня вы почувствуете желание действовать быстрее, чем позволяют обстоятельства. Однако именно терпение станет вашим главным преимуществом сегодня в этот вторник. Тельцы, что у вас? Вторник поможет почувствовать уверенность в собственных силах. Многие вопросы, которые недавно казались сложными, постепенно начнут находить решение. Кстати, тельцы, финансовая тема выйдет на первый план сегодня. Близнецы, день будет насыщен общением. Вам предстоит обсуждать идеи, договариваться, искать компромиссы и быстро переключаться между разными задачами. Раки, сегодня вам удастся восстановить внутреннее равновесие даже в напряженной обстановке. Люди будут обращаться к вам за советом, поддержкой или помощью, однако важно сохранить, раки, баланс между заботой о других и собственных интересах. Львы, что у вас? Вторник станет днем, когда ваши лидерские качества проявятся особенно ярко. Однако окружающие будут ждать не громких заявлений, а спокойствия, последовательности и умения брать на себя ответственность и не перекладывать на других. Девы, сегодня многое получится благодаря вашей организованности. Пока другие будут искать потерянные документы или вспоминать договоренности, вы уже перейдете к следующему этапу работы. Весы, что у вас? В этот вторник особенно важным станет умение договариваться. Даже сложный разговор способен закончиться в вашем случае взаимопониманием, если отказаться от желания любого ценой доказать свою правоту. Скорпиончики, сегодня вы заметите то, что остальные могут, знаете ли, как-то упустить из виду. Это касается и рабочих процессов, и поведения окружающих людей. Однако, скорпионы, не торопитесь сразу делиться всем своим наблюдением. А стрельцы, вас ждет день новых горизонтов. Возможно, появление идей, которые вдохновит на обучение, путешествие или запуск собственного проекта. Рабочие дела будут складываться сегодня удачно. Козероги, этот вторник поможет укрепить ваши позиции. Руководство, партнеры или коллеги, да, могут доверить вам сегодня задачи, которые станут важным этапом для профессионального роста. Далее, Водолеи, сегодня вы особенно остро почувствуете необходимость обновления. Это касается как рабочих процессов, так и привычного образа жизни. Некоторые идеи покажутся необычными, но именно Водолеи они способны дать лучший результат. Ну и Рыбы, что у нас? Вторник пройдет спокойнее, чем мы с вами ожидали. Это позволит сосредоточиться на действительно важных делах, не отвлекаясь на лишнюю суету. А еще интуиция сегодня Рыбы будет особенно точной, но полезно подкреплять внутренние ощущения конкретными фактами. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Пусть день сложится сегодня результативно и удачно для каждого из вас. Далее уступаю место Джонни. Не смогу забыть. Ну и не надо. Помните приятные события.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Брест.

0: вижу.
1: Это надо было делать ночью, друзья мои. А здесь, в рубрике «Сплю и вижу», мы по факту разбираемся, что же ваши сны означают наяву. У каждого из вас есть возможность прислать какой-нибудь кошмар, если вдруг вы приснили его сегодня. Ну, а я здесь разберусь в нашей рубрике, что же ваши сны означают наяву, либо что же ваши кошмары сулят вам в явной реальной жизни. Да к успеху это все. 100%, друзья мои, другим предсказаниям не верьте. 3-3-код-3-9-9-0-0-11 номер нашего студийного вайбера. Чат активен для ваших сообщений. Друзья мои, я жду сюда ваши послания, потому что очень готова действительно кому-то помочь разобраться в непонятном сне, либо, опять-таки, очень веселом сне, либо сне непредсказуемой. Ну, бывает, правда? Наснишь себе задать чего-то, просыпаешься и думаешь, ой, какой-то сон был странный, это к чему? Ну, друзья, в рубрике «Сплю и вижу» разбираемся, к чему. А вот, кстати, Татьяна сообщение прислала, она пишет: «Здравствуйте, мне сегодня и правда снился странный сон. Я готовила всю ночь во сне и ждала гостей. Только вот ни повода во сне не помню, никакие гости должны были прийти. Непонятно, это к чему?» Спрашивает у меня Татьяна. Таня, значит так, буду разбираться, к чему это и что это означает. В общем, смотрите, что нашла. Накрывать на стол и много готовить во сне символизирует скорые перемены, финансовое благополучие и грядущие встречи. Прием гостей во сне, значит, вот что. Если готовили для большой компании, а вы пишете, что так и есть, ждите веселья, приятных хлопот, в общем-то, или приезда дальних родственников. Как вам такой поворот событий? А еще богатый такой ломящийся от еды стол к процветанию финансовой стабильности выгодным предложением. Таня, но могу сказать вам, что вы хорошо сегодня наспали так. Наспали себе на приятные хлопоты, на удачные финансы себе наспали сегодня, знаете ли. Очень хорошо. Может быть, такой стол, благодаря тому, что финансы придут в вашей жизни реальной, будет от явств и в реальной жизни тоже вашей ломиться в ближайшие выходные. Кто его знает? А, тут еще было, помните, ждите приезда дальних родственников. Так что, Таня, задумайтесь. Может, уже пора продукты закупать и складировать в холодильник. Уж не знаю. Ну, вот такая сегодня у нас рубрика получилась. Достаточно веселая, я бы сказала, очень даже прагматично. Ну, а, Таня, очень надеюсь, что вам вот какая-то инсценировка вашего сна в жизни реальную помогла, и вы сделали определенные выводы. А вообще, кому сегодня снился кошмар, друзья мои, советую просто закрепить фразу и всегда говорить: куда ночь, туда и сон. Потому как мы на старте нового дня, погода сегодня комфортная, не жаркая, очень даже и ничего. Поэтому голова светлая, прохладная, работать можно, добиваться успехов в том числе. Здесь Юля Майская, ну а я уступаю место Ангелине Пипер, нашей брещанке, с которой у нас вчера состоялось здесь, в студии прямого эфира, интервью «Музыка громче». В общем-то, предлагает сделать всем Ангелина Пипер. И давайте последуем ее совету. Всем привет.
0: «Знай наших».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Брестской области увеличивают площади садов и ягодников. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. По данным на начало года, на территории региона под плодово-ягодные культуры было занято более 8 тысяч гектаров. В Брестской области сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства профессионально занимаются этой работой. В целом, выращивание ягод в Брестской области сейчас в тренде. Например, в Пинском районе намерены увеличить площади смородины. Такие планы у открытого акционера общества «Парахонское». При уборке урожая черной смородины раньше использовали ручной труд. Сейчас внедряют механизированный способ. Первый сезон работает специализированный комбайн. Если наши планы оправдаются экономикой и технологией, то, видимо, будем еще более серьезно переходить на черную смородину. Спрос на нее большой, ниша эта еще не занята, пояснили в хозяйстве. В этом году ягода разошлась на внутреннем рынке. Ее отгружали в розницу и на переработку. В Бресте на пересечении улиц Ковельской, Жуковой и Кирпичной открыли движение транспорта. После масштабной реконструкции пропускная способность этого узла существенно выросла. Конфигурация перекрестка полностью изменена на перпендикулярную. Улицу Жукова расширили до полноценных 4 полос. Уложено новое асфальтовое покрытие. Частично смонтирована современная светофорная система и обустроены удобные пешеходные связи. Подрядная организация сработала оперативно и уже приступила ко второму этапу строительства, прокомментировал ход работ директор Брестского управления капитального строительства Игорь Косенков.
0: Новости.
1: Брестский академический театр драмы продолжает гастрольный тур. В Москве гастроли завершились на высокой ноте. Заключительным аккордом стал показ спектакля «Маскарад», который прошел с грандиозным успехом и собрал бурные овации местной публики. Тур продолжается в Казани. Уже сегодня брестская труппа на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камара представит трагикомедию «Трибунал» по пьесе Андрея Макоенко. И в завершение. В Беларуси безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости, имеют возможность пройти бесплатное обучение по востребованным профессиям. Об этом сообщает Белта. В Минтруда подчеркнули, что сейчас набор в группы по обучению и переобучению осуществляется по всей стране. В Бресте предлагаются профессии контролера-кассира, продавца и водителя троллейбуса. В Барановичах можно стать машинистом котельной. Чтобы записаться в обучающую группу, нужно обратиться в соответствующее подразделение Государственной службы занятости. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот каждый из нас, знаете ли, мечтает прийти на работу, а там табличка. И, может быть, она вообще не имеет никакого смысла. Но когда ты считаешь на табличке день переучета, ты четко понимаешь, что нужно разворачиваться и иди в другом направлении. Это, вы знаете, действительно может обрадовать в какой-то момент, когда сложно вообще топать на работу, когда ты понимаешь, что сверхзадач огромное количество, их нужно выполнять. Друзья мои, напомните о том, что все, что не делается, все к лучшему. Если вы работаете огромное количество часов, огромное количество дней подряд. Знайте однозначно, что это так или иначе сказывается положительно на вашем опыте и, знаете ли, на вашей вообще биографии в целом. Ну и, безусловно, коллеги наблюдают вашу работоспособность, и это так или иначе не остается незамеченным, друзья мои. В какой-то момент это обязательно сыграет очень добрую штуку с вами. Так что работайте с удовольствием, просыпайтесь в нашей компании 8.07. Я знаю, что в большинстве из вас уже люди проснулись, открыли свои красивые очи и, может быть, даже мечтают о том, чтобы сегодня прийти на работу. А, в общем-то, табличка на двери будет такой: день переучета. Человек счастливо развернулся и пошел домой. Но это только, друзья мои, если вы работаете в магазине, правда? День переучета отмечается сегодня. Я к чему веду? 27 июля на календаре. Слово-то переучет, да? Звучит как что-то из жизни склада или советского универмага с табличкой, да? Закрыто. Сегодня именно такие таблички встречаются у нас на дверях магазинах. Ну, никак. Как вот это вот день переучета. Но смысл-то праздника шире, друзья мои. Середина лета. Отличный момент провести инвентаризацию не только на полках, друзья мои, но и в собственной жизни. Почему бы и нет? Вот именно так я решила завернуть на эту стезю. Пересчитайте выполненные, не знаю, новогодние обещания. Результат обычно, да, помещается на пальцах одной руки. Разобрать шкаф, в конце концов. Почтовый ящик. Вы признайтесь мне, пожалуйста, когда вы последний раз заглядывали в свой почтовый, реальный, фактический ящик. Не на ваш электронный там, да, куда прилетают ваши письма. Вот такой, самый настоящий, который в подъезде висит на первом этаже, друзья мои. Ну и в конце концов, даже народный календарь сегодня занимается ровно тем же. Да, подсчитывает разного рода праздники, разного рода учеты ведет в датах и так далее, и так далее. Друзья мои, в общем-то, я вам хочу сказать, что именно 21 июля, если уж мы вернулись к дате, у нас в стране, в Беларуси, отмечается один из древнейших земледельческих праздников – зажинки. Сейчас кто-то меня поправит и скажет: «Не-не, дожинки». А я скажу: «Не-не-не, именно зажинки». Друзья мои, так что больше сегодня положительных цифр. Да, в виде зарплаты, которая придет на карточку. Пусть эта цифра будет объяснительно приятная для вас и итог вашего труда. Ну и пусть, если количество знакомых будет встречено сегодня вами, пусть их будет много. Пусть сегодня день действительно будет связан с приятными обстоятельствами, какими-то неожиданными встречами и обязательно классным итогом в окончании дня. Ну а для того, чтобы это было, нужно правильно и в правильной компании начинать это утро. Это команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь сегодня Юль Майская. Каждому из вас привет. И помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Люди о людях.
1: Невероятные треки, друзья мои, здесь загружены в наш плейлист, от которых можно, правда, в приятном смысле этого слова сойти просто с ума. И тебя относит эта песня лично меня в какие-то невероятно крутые воспоминания, теплые, активные и такие, знаете ли, настоящие. Crazy all my life. Да, если вы подпевали так же, как и я, давайте будем продолжать оставаться здесь вместе. Тем более рубрики «Люди о людях» сегодня готовы рассказать, что перед поклонниками Клавы Коки и Димы Масленникова появилась новая загадка. Вы это уже видели, а? Пара опубликовала серию романтических снимков из Парижа, а внимательные подписчики сразу заметили кольцо на их безымянных пальцах. Слушайте, мне кажется, там они были такие громоздкие, что это надо было, чтобы мы заметили эти кольца. Теперь, конечно же, в социальных сетях активно обсуждают, ну неужели влюбленные тайно поженились и забыли рассказать об этом своим поклонникам, а? Ну, а Париж вместе с тем занимает особое место в истории Клавы Коки и Димы Масленникова. Именно здесь Дима однажды собирался признаться Клаве в любви, прилетев к ней во время съемок. Она не ожидала этого. По его признанию, он и сам от себя этого не ожидал, но тогда ему не хватило решимости. А вскоре ситуация окончательно испортила кражу телефона, и признание пришлось отложить. Была и такая зарисовка. Да. Ну а спустя время пара вновь оказалась в городе любви. Теперь поклонники уверены, что эта поездка стала для них по-настоящему судьбоносной. Официальных комментариев о возможности свадьбе, ребят, пока нет, они не дают, но я уверена, что читают комментарии поклонников с большой радостью и большой улыбкой. Что делаем мы? Мы совершенно хорошие, порядочные, добрые люди, не завидуем ни в коем случае, а исключительно радуемся счастью ребят, потому что они его заслужили, так как сделали его сами, вместе с тем, оставаясь популярными людьми сегодня, имея многомиллионную публику, ребята остаются открытыми, преданными своему делу и уважительно относящиеся к своим поклонникам. Это ли не, друзья мои, конечно же, такой высокий уровень, правда, профессионализма во всех отношениях?
0: Люди

0: Погода.
1: Так и хочется сказать, что не стоит поднимать шум из-за того, что, возможно, сегодня не так жарко, как было ранее, но температура воздуха сегодня по области достаточно комфортная. Ну, а если более подробно, то по информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачные с прояснениями погоды, временами дожди и местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду, порывы до 14, а вот в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Спинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС-бай и по телефону 0890.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио

0: Квест.
1: У каждого из нас бывают такие моменты в жизни, когда кто-то опускается, знаете ли, да, на то самое дно. Друзья мои, полоска белая, полоска черная – это философия жизни. Каждый из нас так или иначе знает, но тем не менее, вы знаете, дно – это есть основа для того, чтобы встать и оттолкнуться, и для того, чтобы взлететь выше, чем окружение ожидает. Да, и давным-давно сделали вывод и тебе, и так далее. Но только, мне кажется, абсолютно в планах каждого из нас изменить образ жизни, если это касается, образ мыслей, друзья мои. Ну и, конечно же, понять, что время неумолимо просто бежит вперед, друзья мои. А от этого, безусловно, становится не очень и очень комфортно, если ты его прожигаешь. Давайте сегодня мы будем с вами удивляться, заряжаться и, конечно же, брать пример только самых лучших. Вы вот сейчас огляните и посмотрите. Возможно, в вашем окружении действительно есть люди, которые могут вдохновлять вас и быть для вас отличным примером. Ну, в общем-то, если это так, тогда, друзья мои, берите правильный курс, и музыкальный в том числе, на старте этого дня, и будьте вместе с нами. Я лишь скажу о том, что в следующем часе, хочется немножко подогреть интерес. У нас стартует розыгрыш «Гаражная гонка». И все те, кто не попали на финишную прямую вчера, друзья мои, готовьтесь принять, в общем-то, правильный старт на начало следующего часа для того, чтобы сегодня стать победителем. Только самые классные треки, отличные розыгрыши, а еще в течение целой недели, друзья мои, в рамках дня, а именно с 14 до 15, у нас стартанула невероятно крутая викторина от МЧС. Сегодня Юля Колток будет здесь в рамках «Безопасного вторника» с МЧС. Интервью состоится, Евгений Филинович будет в эфире. А вот там вот викторина, мне кажется, будет очень-очень крутой. Ну и в рамках программы, конечно, будут рассказывать мои коллеги о том, что важно, на чем нужно акцент сделать для того, чтобы всегда оставаться в безопасности. То ли это касается плохих погодных условий, то ли пожаров, то ли еще чего-то. Ну а здесь в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», друзья мои, мы заряжаемся без подзарядки и кофеина отличным настроением и помним, что старт нового дня может быть, да, классным, а утро самым добрым в нашей компании всегда. Ольга Серябкина. Далее в нашем плейлисте «It Love», уверяет нас она, а мы даже и не спорим.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваши события ярче.

0: радио Брест.
1: Уверена, 100% кто-то из вас, дорогие друзья, слушая этот трек, где-то делал, знаете ли, пальцами по столу, стучал, где-то потопывал немножко ногой, так что это не раздражало коллег, потому что они делали все то же самое, а может быть даже и раздражало. А кто его знает? 8.50 студийный показывает, и если вы уже целой командой собрались работать, а может быть выпить чашку кофе перед стартом рабочего дня, тогда это все абсолютно правильно. Потому что вот такие неформальные встречи ранним утром на работе, либо после рабочего дня, они так или иначе объединяют и, как нельзя кстати, дают положительную динамику развития в профессии, друзья мои. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Проводите больше времени со своими коллегами вне работы. Это, да, действительно укрепляет взаимоотношения и так или иначе положительно влияет на результат вашей работы. Об этом говорят множественные исследования, друзья мои. Неформальные встречи. Это что-то такое очень интересно. Если кто-то бы раньше сказал, что мэр города Бреста будет встречаться с представителями средств массовой информации где-то на крыше кукольного театра, да никто бы никогда не поверил, друзья мои. А время не стоит на месте. Локации меняются, город становится все краше.

0: Так или иначе, доступность получения информации в той или иной точке города нашего становится тоже все интереснее и интереснее. Но сейчас абсолютно все представители СМИ, печатные и телевизионщики, и в соцсети, в том числе, залетает информация о том, как вчера прошла пресс-конференция мэра нашего города Бреста Сергея Лободинского на крыше кукольного театра. Это было, я вам скажу, феерично, потому что наблюдаю, как это состоялось. Невероятно классная, располагающая, такая динамичная. И, кстати, наш градоначальник рассказал журналистам об итогах развития Бреста. В первом полугодии анонсировал новые проекты в строительстве и благоустройстве. Это то, что волнует абсолютно каждого жителя любимого Бреста. А еще, конечно же, рассказал, появится ли в городе аквапарк, большой концертный зал или, может быть, аналог гродненского Тринити, да, потому что очень многие горожане поговаривают об этом. Но, друзья мои, социальные сети и вместе с тем ресурсы нашего телеканала, наших коллег «Беларусь-4 Брест». Это самая достоверная и проверенная информация, где вы можете увидеть абсолютно все последние новости, так что обязательно следите за ресурсами. А еще хотела сегодня поделиться, но невероятным вдохновением. Я сегодня вдохновилась ранним утром крутейшими маленькими детьми. Друзья мои, все-таки наши дети – это уникальность, невероятная, современные дети. Они могут делать то, о чем мы в своем детстве даже не подумывали ни разу, друзья мои. Это доказывает то, что мы у своих детей можем учиться. Два ребенка из Китая установили мировой рекорд по совместной сборке кубика Рубика. Значит, один ребенок собирал правой рукой, другой левой. То есть делали они это разными руками своими. И сделали это за 8 секунд, друзья мои. Это просто такая дань уважения и восхищения этими детьми невероятными. Так что прислушивайтесь к своим детям. А у них летние каникулы. Они говорят правильные мысли, кроме фразы «не хочу в школу».
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Сегодня в Бресте состоится третье заседание рабочей группы по взаимодействию Республики Беларусь и Орловской области Российской Федерации. Губернатор этого российского региона Андрей Клычков прибыл накануне в аэропорт Брест. Встретил гостя заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. Экономическое сотрудничество между двумя регионами традиционно демонстрирует положительную динамику. В ходе нынешнего визита состоится посещение производственных площадок открытого акционерного общества «Ивацевич Древ», предприятий «Березостройматериалы», «Джафрелла», «Бартехник», «Агропродукт» в Каменецком районе, фермерского хозяйства «Беркли» в Малорицком районе и «Агропищепрома» в Бресте. Делегация также ознакомится с объектами туристической сферы первого региона – Косовским дворцово-парковым комплексом и усадьбой Немцевичей.
1: Год белорусской женщины.
2: Учитель истории из Барановичского района Диана Тукай нашла для себя способ перезагрузиться во время школьных каникул. В отпуске она меняет профессию, становится помощником комбайнера. Такая идея пришла девушке 4 года назад. Дело было за малым – получить права тракториста и заручиться поддержкой отца-механизатора. Семейный тандем трудится на полях открытого акционерного общества «Крошин» на 9-летнем комбайне «Полесье». «Мой отец работает в сельском хозяйстве, дед посвятил ему всю жизнь. У нас получилась династия. Когда сама к этому прикоснулась, заметила, что и меня стали уважать больше. Школьники со мной на связи. Спрашивают, как дела, сколько мы намолотили, переживают. Есть поддержка со стороны коллектива, в котором работаю сейчас. Я единственная девушка. Водители, комбайнеры трепетно относятся, волнуются. Поддержка колоссальная», – заверила Диана Тукай. Завтра с 11 до 13 часов в общественной приемной Ленинской районной города Бреста организации «Белая Русь» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Николаевна Пух проведет прием граждан с жителями Брестского западного избирательного округа номер 1. Предварительная запись по телефону +375 29 725 37 87 с 10 до 15 часов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Администрации районов Бреста ведут прием заявлений от желающих получить жилье в городе Спутники Жабинки. В райцентре почти треть квартир строят для очередников из областного центра. За минувшие 3 года новоселы из Бреста получили ключи от 132 квартир. В прошлом году в Жабинке начали застраивать новый многоэтажный квартал из 5 домов, рассчитанных на 342 квартиры. В этом году будет введено 2 9-этажных дома. В них 30 квартир предусмотрены для брещан. Граждане, состоящие на учете нуждающихся в областном центре, строятся в городе Спутники на льготных условиях и кредитуются на 20 лет под 5% годовых. Жабинковский райисполком берет на себя обязательства по обеспечению жильем брещан в течение 1 года. Сегодня в Бресте начинаются гастроли самого смелого театра Москвы «Школа драматического искусства». В современном театральном мире он снискал славу настоящей творческой лаборатории. Каждый спектакль демонстрирует новый способ актерского существования на сцене. Знаменитые пьесы классиков труппа подает в самых неожиданных интерпретациях. В программе больших обменных гастролей с Брестским академическим театром драмы «Москвичи» покажут 3 нестандартных спектакля. Откроет ее сегодня постановка «С вечера до полудня» по одноименной пьесе Виктора Розова. Завтра на сцене спектакль «Душечка» по пьесе Чехова. Завершит гастроли экспериментаторов спектакль «Строитель Сольнес» по пьесе Генрика Ибсена. Проект больших обменных гастролей предусматривает ответный визит Брестского академического театра драмы в Россию. В Москве, Казани и Нижнем Тагиле брещане сыграют спектакли «Маскарад» и «Трибунал». Водная арена региона Брестский Гребной канал станет сегодня местом настоящей битвы характеров и скорости. Здесь пройдут областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпийских дней молодежи. Продлятся старты по 23 июля. Юные спортсмены 2009-2010 годов рождения из Бреста, Пинска, Кобрина, Столина и Березы сойдутся в честной борьбе за звание сильнейших. Сегодня день открытия. В 14 часов состоится торжественная церемония и первые предварительные заезды на 1000 метров. Вход свободный. Началась регистрация команд по ручному сенокошению и по футболу на болоте «Споровские сенокосы-2026». До ежегодного культового события Березовского района экологического фестиваля «Споровские сенокосы» осталось 3 недели. Фестиваль традиционно проводится в деревне Высокая во вторую субботу последнего летнего месяца. В этом году 8 августа, сообщает газета «Маяк». Зарегистрироваться для участия в 19-м чемпионате по ручному сенокошению низинных болот и 12-м открытом чемпионате Беларуси по футболу на болоте можно до 31 июля включительно. С 8 до 17 по телефону 8 016 43 3 88 22. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. В отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 градусов.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 9.11 показывают студийные часы. Это третий час утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь по-прежнему в большом, знаете ли, хорошем, классном состоянии духа, настроении Юля Майская. И я в этот июльский день посылаю вам лучи, друзья мои, классной энергии, которую я уверена успела зарядить вас 7 часов. Я очень надеюсь, что на сегодняшний час вы пришли с каким-то, возможно, результатом, либо нежеланием продолжать трудиться в этот день. Но кто-то обязательно на эту погоду, которая складывается сегодня, друзья мои, да, температура погоды сегодня вот воздуха, она достаточно комфортная, но вот то, что нам обещают сегодня, до 20 метров в секунду, кое-где будут ветра, вот с этим как-то уж ничего не поделаешь, друзья мои, на-на-на-на-на-на, мы переживем, да? Все абсолютно понятно и ясно, а самое главное держаться вместе, друзья мои. И сегодня день Или, я рассказывала вам об этом, друзья мои, человеку также часто приходится делать выбор между совестью, да, я не знаю, ленью, трудолюбием, эгоизмом, альтруизмом, что хотите. В общем, в честь возможности подумать и принять верное решение учрежден этот праздник. Или, а может быть, или нет, или да. Сегодня вот такая ответственность на вас лежит, друзья мои, принять решение или, может быть, не принять. 21 июля на календаре. Зажинки в Беларуси отмечаются сегодня. Друзья мои, если вы далеки от полей, если... профессия аграриев, вы можете только ее слышать, но ничего не понимать толком о ней, потому что вы офисные сотрудники, уверены, что отлично справляетесь со своими обязанностями. В общем-то, аналогичные праздники были распространены когда-то, зажинки среди всех восточнославянских племен, где земледелие являлось таким основным занятием. Ну, а у нас в стране удалось дольше и, я бы сказала, даже полнее всех сохранить эти традиции. Вообще слово символизирует такое значимое для любого землевладельца начало периода жатвы жита, обычно ржи, пшеницы, да, поспевающей раньше других культур, друзья мои. Поэтому всем аграриям, кто, возможно, слушает нас этим утром, а я знаю, что нас слушают, да-да-да, вам огромный привет и спасибо, что трудитесь на белорусской земле. И низкий поклон вам за ваш труд, потому что благодаря вам появляется так или иначе у нас впоследствии потом хлеб, который всему голова, друзья мои, который можно намазать маслом, потом положить сыр, ну, белорусское молочко. Здесь я тоже могу бесконечно про это говорить. Ну и, кстати, если действительно собираетесь ехать кому-то в гости, может быть, да, обязательно прихватывайте с собой белорусские товары. Это касается и косметики, это касается, безусловно, нашего зефира белорусского, наших конфет и сладостей, друзья мои. Это то, о чем я тоже могу говорить бесконечно. А еще, конечно, могу бесконечно подбадривать вас в том, что кто-то из вас сегодня обязательно получит титул победителя. А все почему? Да потому что гаражная гонка стартует у нас здесь, в рамках этого часа. Поэтому, друзья мои, обязательно дождитесь. И тот, кто вчера не вырвал эту самую победу, возможно, вам сегодня повезет.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Самое время, друзья мои, ну что, анонсировать нашу гаражную гонку. Розыгрыш, который стартует в рамках этого часа, дает возможность каждому из вас стать не только победителем, а еще вкусить невероятно классную авторскую пиццу от кафе «Гараж». И, конечно же, знаете ли, да нет, не в прикуску, а с тем, чтобы чем-то запить вкусным, друзья мои, коктейли, авторские коктейли от кафе «Гараж» тоже сегодня идут в зачет. Вам стоит быть более внимательным для того, чтобы правильно ответить на мой вопрос. В окончании часа я, конечно, наделю вас титулом победителя, а еще, конечно же, в лучшем виде доставлю купон, по которому вы сходите в кафе «Гараж» и заберете абсолютно заслуженную классную пиццу и напиток. Друзья мои, но, в общем-то, сегодня я уверенно ожидаю тех, кто не победил в нашей гаражной гонке вчера. Я уверена, что вы, дорогие люди, уже на старте. Все просто. Победит сильнейший, а самое главное, что победит тот, кто быстрее. Потому что в гаражной гонке не стоит, друзья мои, смотреть по сторонам, а стоит обратить свой взор на кафе «Гараж», который находится у нас здесь, в центре Бреста, на Советской, 73. Друзья мои, абсолютно простые условия нашей гаражной гонки. Вы слышите вопрос, правильно отправляете мне ответ на студийный чат Вайбера и получаете подарок. Есть у брещан гараж, я знаю, огромное количество. Кто-то копит на гараж, потом покупает, ходит туда каждый вечер, особенно по выходным, собирает там друзей, друзья мои. Но в такой гараж попасть есть возможность не всем. Да и надо ли, спрошу я вас. Но я спешу вас обрадовать. Есть гараж в Бресте, в котором места хватит абсолютно всем без остатка. Это кафе «Гараж», который находится в центре Бреста, Советская, 73. Есть в нем 4 просторных зала. Невероятно вкусное и сытное меню, друзья мои. Но и безусловно, место, такая локация классная для того, чтобы ваши дети круто провели свое время, пока вы, возможно, вкушаете что-то такое, что очень долго готовите дома, друзья мои. Авторские блюда абсолютно на любой выбор. Это я могу точно сказать. Гараж на Советской, 73. Место, где вкуснее, чем в гараже у друга. Хотите убедиться на деле в этом, друзья мои? Тогда обязательно участвуйте в гаражной гонке. Она стартует уже после прогноза погоды. Так что готовьтесь.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Гаражная гонка.
2: Именно так, друзья мои, а пусть телефон и помолчит-то на самом деле. А почему-то потому, что он будет так или иначе отвлекать. У нас тут очень серьезные дела. У нас тут гаражная гонка, которая стартует в прямом эфире. Что вам нужно сделать? Вам нужно слушать внимательно мой вопрос, отвечать правильно, быть первым в своем ответе и прислать его на студийный чат Вайбера. 33-код-399-0011. Вот сюда я ожидаю ваши правильные ответы, друзья мои. И, безусловно, стать победителем гаражной гонки. Кто не хочет, уж не знаю, среди вас, которые играют сегодня со мной, таких людей точно нет. И если вчера вам не повезло, то сегодня обязательно удача вам улыбнется. Вам лишь нужно быть на правильном старте и держать правильную траекторию движения и скорость во время гаражной гонки, друзья мои. Ну а на кону ждет, конечно же, вкусный приз. Да, это пицца авторская, классная, большая, вкусная, яркая. Да и с классным напитком от кафе «Гараж», что находится в Бресте на Советской 73, друзья мои. В заведении есть несколько залов, я об этом говорила уже и не раз, каждый из которых оформлен по-своему в таком неповторимом городском стиле. А еще в кафе придумана удобная детская зона, что делает его популярным местом для семейного отдыха с детьми. Если не верите, сходите, убедитесь в этом на самом деле. Ну а в меню можно найти не только популярные блюда европейской кухни, но и традиционные белорусские угощения. Вы любитель драников? Тогда сходите и отведайте в кафе «Гараж» классные белорусские драники. Ну а сегодня предлагаю стать вам обладателем вкуснейшей авторской пиццы. Ну а прямо сейчас, друзья, у меня готов для вас вопрос. И более того, он, знаете ли, очень-очень доступный, очень легкий и очень простой. Вопрос, я бы сказала, на внимательность сегодня будет. Я говорила несколько раз, много-много раз даже, что в заведении «Гараж», в кафе там на Советской 73, оно уникальное тем, это кафе, что там несколько классных лайтовых залов. А вот количество этих залов, я тоже об этом говорила. А сегодня хочу у вас спросить, кто внимательный и самый первый пришлет мне правильный ответ, тот и станет победителем. Сколько в кафе «Гараж» залов, друзья мои? Мне нужна цифра. Всем удачи, погнали на старт.

0: Гаражная гонка.
1: Итак, друзья мои, я здесь появляюсь для того, чтобы подвести итоги нашей гаражной гонки. Всем привет, Юлия Майская у микрофона. Я рада приветствовать всех-всех финалистов. Но победитель сегодня у меня будет только один. Всем огромное спасибо за участие. Друзья мои, каждый день мы разыгрываем здесь в рамках гаражной гонки невероятно крутой подарок. Да, это авторская вкуснейшая пицца от кафе «Гараж». И напиток, тот самый пресловутый коктейль, который, попробовав раз, вы не забудете его вкус никогда. Кафе «Гараж» — это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Проверьте это на деле. Улица Советская, 73, в городе Бресте. Не проходите мимо. Да, ну, сложно не заметить эту самую летнюю террасу, которая находится у нас в центре Бреста. Там невероятный вайб, друзья мои. И целых сколько залов? Ну, сколько залов? Именно такой вопрос был у меня сегодня к вам, дорогие люди. Я спрашивала, а какое количество залов расположено абсолютно разных в кафе «Гараж». И много раз об этом тоже делилась эта информация. И сегодня у нас состоялась игра на вашу внимательность и на вашу скорость. Ну и кто же был сегодня первым? Да, сегодня первым оказалась она, друзья мои, и я ее с этим поздравляю. У нее имя, знаете, какое? Победное. Имя Виктория. Странно было бы, если бы вы с таким именем и не победили. Виктория, поздравляю, вы сегодня мой фаворит, и вы сегодня победили гаражной гонки. И за это получаете сертификат на получение пиццы и коктейля от кафе «Гараж». Я очень надеюсь, что вы рады. Виктория, победа. Сегодня ваше имя сыграло вам в вашу же пользу. Ваш абонент заканчивается на цифры 8328. Поздравляю. Ну а все те, кто сегодня участвовал, всем спасибо. Огромные девчонки и мальчишки, и не расстраивайтесь, потому что завтра будет новый день. А значит, завтра будет новая гаражная гонка, в которой вы, возможно, окажетесь победителем.
0: Гаражная гонка.
2: Радио Брест.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

друзья, маленькая заминочка вышла. Слушайте, ну и правильно, ведь вы мою ошибку совершенно верно подметили. Я ведь не назвала количество залов и количество. И правильный ответ для вас. Но вы, мои внимательные, это Жанна, молодец, большая. Друзья мои, да, именно 4 зала, об этом много раз говорила. В гаражной гонке сегодня именно эта цифра победила. Поэтому, Виктория, еще раз вас поздравляю, Жанна, вы молодец, внимательная.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ королевства Бельгия с национальным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей. Республика Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на европейском континенте. Убежден, последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы, говорится в поздравлении. В Бресте арендный дом для педагогических работников планируют ввести в эксплуатацию в нынешнем сентябре. Об этом рассказал председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Строительство остается в приоритете. Понимая востребованность жилья, работаем над тем, чтобы максимально сохранить динамику, предоставляя возможности как инвесторам, так и гражданам самостоятельно улучшать свои жилищные условия. Не забываем про военнослужащих, многодетные семьи и другие категории граждан, которые нуждаются в поддержке государства. Здесь крен идет в сторону арендного жилья, подчеркнул Сергей Лободинский. В Бресте на этот год наметили построить более 25 тысяч квадратных метров арендного жилья, 7 домов на 455 квартир. В первом полугодии более 200 квартир уже сданы в эксплуатацию.
0: Новости.
1: 23 июля первый заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома Елена Николаевна Фиденко проведет прямую телефонную линию по вопросам оплаты труда. Прямая линия пройдет с 9 до 11 часов по телефону 580436. В МЧС напомнили о факторах опасности в связи с грозами и усилением ветра. Сегодня местами ожидаются грозы, сильные дожди и усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду. В связи с этим возникает ряд факторов опасности. Среди них повреждения линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях, гибель людей на воде при купании, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19.

0: Не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, без сомнений. Всем еще раз огромное спасибо, кто участвовал в гаражной гонке. Друзья мои, мы пришли к следующему выводу, да? И запомним, что в кафе-гараж существует 4 классных зала, друзья мои. И сегодня этот ответ принес победу Виктории. Виктория, вам огромный привет. И, конечно же, по-прежнему оставайтесь с нами все те, кто участвовал в гаражной гонке, друзья мои, потому что этот час будет не менее интересен, чем, рассказываю, интерактивный час, где мы, обсуждая ту или иную тему, лучше узнаем друг друга. И сегодня я решила у вас поинтересоваться. Коля, на календаре 21 июля, и сегодня необычный день, праздник такой, день или, я бы сказала, самый философский праздник года, посвящен такому крошечному союзу из 3 букв, на котором держится, друзья мои, вся наша жизнь. Вот, например, с утра кофе либо чай, а? Работа либо отпуск? Отпуск в июле либо в августе? Поспать подольше либо выйти на пробежку как-то пораньше? Правда? А может быть, надеть сегодня эту футболку, либо, может быть, эту блузку, а? И вот это или из 3 букв, правда, этот союз, друзья мои, начинает превращать нашу голову в какой-то совершенно непонятный каламбур. И тут происходят сомнения. А вот насколько вы сомневающийся человек, и я в том числе, об этом сегодня и поговорим. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я запустила там пост-опрос. И сегодня интересуюсь у вас, а вы сомневающийся человек? Более того, сама тоже обязательно проголосую. Варианты ответов, чтобы вам было проще, тоже набросала. Итак, они следующие. Скорее, да. Это первый вариант. Второй вариант – не особо. Третий вариант – очень. Четвертый вариант – нет, это не про меня. Ну и пятый вариант, чтобы не сомневаться, анализирую. Ох, какой! Но, может быть, среди вас есть именно и такие люди. А вы сомневающийся человек? Друзья мои, в семье, может быть, в каком-то принятом решении, в том, что выбрал для совместной семейной жизни на долгие годы именно этого человека, а? Или вы не сомневаетесь никогда в своем поступке, выборе и анализе? Рассказывайте об этом, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Сегодня порассуждаем на эту тему или не порассуждаем, а? День-то такой, день или, он предполагает, или да, или нет, но скорее да. Потому что общение с вами в рамках интерактивного часа, оно всегда очень-очень интересное. Жду вас и, безусловно, высказывайтесь здесь, на студийном чате Вайбера 33 код 399-0011.

0: Радио Брест.
1: Сегодня мы решили поговорить, друзья, с вами о сомнениях. Кто решил? Я решила. Да, друзья мои, тема вообще, мне кажется, очень даже исконно популярная. Абсолютно во все времена, во все года, среди разных людей. Сегодня отмечается день или это, или то, или какая вообще погода будет. Или ответит на телефонный звонок, либо нет. Или сходим мы сегодня туда-то, или... В общем, это постоянно или иногда заставляет раздражаться. Иногда, в общем-то, бывает такое, что ты на или... спихивая, что это мои сомнения виноваты. Друзья мои, сегодня я решила с вами поговорить на тему, а насколько вы сомневающийся человек? Вот как часто вы сомневаетесь? И здесь речь не о том, что вы сомневаетесь в себе, дорогие друзья, а о том, как часто это с вами происходит. А вы сомневающийся человек. И причем абсолютно в разных аспектах это может быть. Заходите в официальную группу Радио Брест во ВКонтакте. Там я запустила пост-опрос. Давайте пообщаемся на эту тему. Вообще, психологи отмечают, что сомнения, вы знаете, помогают человеку тестировать реальность, но патологическая вот эта нерешительность, которой обладают предостаточное количество человек, способна вообще вызвать сильный стресс, оказывается. Так вот, в философии ярчайшим примером сомневающегося мыслителя был Перрон, который из Элиды, основатель скептицизма, друзья мои, все время сомневался в чем-то и на постоянной основе. Происходит ли это с вами? Обязательно расскажите, заходите и поделитесь. Люди вообще сомневаются из-за того, что их, знаете ли, может кто-то защитить от каких-то ошибок. Естественная реакция, сомнения, да, на неопределенность, на нехватку информации, на результат стремления сделать правильный выбор, в конце концов, правда, в пользу этого, либо этого человека, этой профессии, либо это, купить это мороженое или это. Да, в психологии сомнения часто являются признаком развития эмпатии, между прочим, и осознанности, когда человеку действительно важно поступить хорошо и важно поступить правильно. Не чтобы, а вот результат этой правильности и должен быть этот правильный, друзья мои, итог. Заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мне кажется, сегодня такая тема для обсуждения. С одной стороны, простая, а с другой стороны, ей очень даже и нет. А вы сомневающийся человек, спрашиваю я у вас сегодня. Возможно, по молодости не были сомневающимся, а сейчас вы миллениал, вам привет. И вы достаточно сомневающийся человек. Тогда расскажите об этом. 33-код 399-0011. Студийный чат Вайбер активен. Заходите, высказывайте свое мнение. Обязательно зачитаю в прямом эфире и передам вам большой-большой привет. Ну и, конечно, в ВК официальная группа. Там тоже запущен мной пост-опрос. Я интересуюсь, а вы сомневающийся человек? Варианты ответов. Скорее да, не особо, очень. Нет, это не про меня. Ну и чтобы не сомневаться, анализирую. Может быть, кстати, есть среди вас такие люди, которые подвержены анализу больше, чем сомнению, и в этом контексте нам стоит обратить на вас внимание и взять как-то в пример для себя, потому что анализ – это та самая история, которая позволяет сделать действительно правильный ход конем, друзья мои. Если сегодня не ходится, слушай музыку.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну, если вдруг с самого утра вы задаете вопрос, а может быть не самое доброе утро, а? А? Вы, значит, сомневающийся человек. Если по-прежнему здесь остаетесь в нашей компании, компании самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, здесь я с большим уважением и любовью к вам, дорогие радиослушатели, тоже нахожусь до 11 утра. И в рамках этого интерактивного часа я запустила пост-опрос в официальной группе Радио Брест во ВКонтакте. И сегодня интересуюсь у вас, друзья мои, на очень, мне кажется, такую жизненную классную тему. А вы сомневающийся человек, не конкретно в себе, а в разного рода окружающих вас обстоятельствах и, знаете ли, возможности выбора. Вот надену сегодня это. Нет, лучше это. А может быть, это либо это купить? А может быть, в отпуск туда или туда? И вот так бесконечно. Порочный круг. И, конечно, вот эти сомнительные факторы иногда мешают в работе, в построении карьеры, личной жизни, дружбе и так далее, друзья мои. Это вот тот самый момент, когда из-за своих сомнений тебе не выпадет успех оказаться в нужном месте в нужное время для того, чтобы встретить нужного человека. Рассказывайте, а вы сомневающийся человек? Заходите в официальную группу Радио Брест во ВКонтакте и выбирайте вариант ответа, голосуйте за него. Ведь я так или иначе обязательно учту ваш голос при подведении итогов нашего поста-опроса уже в окончании этого часа. Ну а варианты ответов имеются вот такие. Скорее да, это по поводу сомневающийся ли вы человек. Далее вариант «не особо», третий вариант «очень», четвертый вариант «нет, это не про меня», ну и пятый вариант «чтобы не сомневаться, анализирую». Высказывайте свое мнение здесь, в нашем чате студийного вайбера 33-код-399-00-11. Жанна, кстати, высказалась на тему, что она скорее «да», то есть человек сомневающийся. Жан, тогда ответьте мне, пожалуйста, насколько это вам мешает жить? Либо абсолютно комфортно, и это каким-то образом не влияет на вашу жизнь в целом. А вообще, друзья мои, оказывается, сомнения в той или иной степени полезны для нашего с вами здоровья. То есть критическое мышление предотвращает вот эти самые ментальные ловушки, защищает от поспешных решений и, конечно, стимулирует развитие эмоционального интеллекта, друзья мои, а это немаловажно. Умеренные сомнения, вот эти умеренные, здесь важное слово, оберегают наше с вами психическое здоровье и способствуют такому самопознанию, побуждая искать истину, разобраться в себе, знаете ли, это очень даже неплохо, ведь во время рассуждений, поиска вот чего-то важного для себя мы меньше потребляем пищи, говорят нутрициологи, а значит, не прибавляем веса. Потрясающая взаимосвязь, я, конечно, улыбнулась этому всему, но если так разобраться, вероятно, это так и есть. Вообще, психологи отмечают, что сомнения помогают действительно избежать когнитивных ошибок, да, взвесить все за и против, все риски, выйти из стереотипов, потому что критический взгляд на устоявшиеся убеждения избавляют от вредных установок, ну и снизить тревожность. Вот так, друзья мои. Ну, осознанный подход, когда правильный, он делает себя более спокойным. Заходите, официальная группа в ВК, я вас там жду.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио Брест.
1: А я, несомненно, узнаю, что вы здесь со мной, уважаемые люди. И всем огромное спасибо за ваше присутствие, за то, что уделяете время, внимание, за то, что заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, да и здесь, в чате студийного Вайбера, принимаете активное участие. Сегодня мы обсуждали в рамках интерактивного часа тему, достаточно, мне кажется, такую жизненную. Она на поверхности всегда и везде. Она не требует определенного возраста, она вне пола и вне времени, друзья мои, скажу вам так. А вы сомневаетесь? Веселый человек. Сегодня мне стало интересно, друзья мои, а ведь задавая те или иные вопросы, я тоже задумываюсь предметно над тем, а сомневающийся ли я человек, анализирую, думаю, а потом, как и вы, захожу в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте и голосую в том числе, безусловно, следя за тем, как проходит активность нашего поста опроса, насколько вы проявляете к нему интересы к той или иной теме. Ну, хочу сказать вам огромное спасибо за ваши голоса, за ваше внимание. И подскажу, что сейчас будем подводить промежуточные итоги, но это лишь на время, потому как вас может определенное количество еще зайти к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте и проголосовать за тот или иной вариант ответа, отвечая на вопрос, а вы сомневающийся человек. Мы уже с вами так или иначе разобрались, что, оказывается, сомнения полезны для здоровья. Вот бывает, знаете ли, такая вот тревога какая-то, просыпаешься, думаешь, что-то не так, вот что-то не то, тревожность какая-то. Оказывается, вот когда есть сомнения определенные по тому или иному вопросу, наверное, скажем так, тогда, друзья мои, это означает, что вы не просто тревожный человек, а вы просто ищете осознанный подход к выбору. Вот поэтому это очень круто и правильно. Поэтому я думаю, что многие, слыша мой вопрос, не могут сразу на него ответить, потому что начинают думать.

Мать, друзья мои, вообще чувство сомнения – это такая история, да, состояние, которое возникает, когда человек не уверен в правильности своих мыслей, либо мысли у него были правильные, а вот кто-то со стороны пришел, рассказал, да, навешал, как говорят в народе, и ты уже сомневаешься в том, что правильно ли ты сказал, а правильно ли ты поступил и так далее, да. Друзья, вы пользуйтесь доступностью информации абсолютно на всех ресурсах. Верьте в то, что вы сам самый классный человек, который сотворила эта вселенная, и тогда сомнения будут отпадать. А еще помните, что на вашей стороне действительно вот такой вот абсолютно честный подход ко всему, и тогда не стоит сомневаться в себе. Пусть лучше сомневаются в себе те, кто сомневается в вас. Запутала немного? Но самое время тогда распутать. Захожу. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Обновляю я страницу для того, чтобы уже вам отчитаться относительно поста опроса. Итак, сегодня интересовалась, а вы сомневающийся человек. Друзья мои, голоса распределились следующим образом. 50% ваших голосов проголосовало скорее, да, это лидирующий ответ. 25% написали, что не особо, друзья мои. А еще вот я вижу процентное соотношение 25, чтобы не сомневаться, анализирую 25 вас, отдали именно за этот вариант ответа. Друзья мои, ну что могу сказать в окончании этого эфирного часа? Спасибо всем огромное за участие, за ваше присутствие здесь в утреннем эфире. И я желаю вам отличного дня. Пусть он будет сегодня самый лучший. Здесь была Юлия.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестском облсполкоме проходит заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Орловской областью. Российский регион представляет губернатор Андрей Клычков. Он рассказал журналистам, что за прошлый год товарооборот между сторонами увеличен почти на 35%, а сегодня пройдет очередная корректировка курсов сотрудничества. Заместитель председателя облсполкома Михаил Баценко, в свою очередь, напомнил о цифрах товарооборота. За пятилетку они превысили планку в 1,3 миллиарда долларов. Стороны будут наращивать взаимодействие в металлургии и электронике. В аграрной сфере не оставят без внимания и социально-гуманитарное сотрудничество. В Бресте в этом году откроют еще одну среднюю школу и детский сад. Об этом сообщил председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Он акцентировал внимание на том, как преображается заречная часть города. Долгожданный садик к 7 ноября обещали, все получится. К концу года будет школа. Получится перераспределить нагрузку на учреждения образования в этой части города и обеспечить шаговую доступность, сказал председатель горосполкома. Так, детский сад в микрорайоне Южный строят на улице Жукова. Он рассчитан на 190 мест. В микрорайоне ЮЗМР 5 возводят среднюю школу на 1020 мест.
0: Новости.
1: Во всех вузах страны время внутренних вступительных экзаменов. В Брестском госуниверситете имени Пушкина сразу несколько специальностей, для поступления на которые нужна дополнительная проверка знаний и навыков. Направление от физической культуры до белорусской филологии. Ректор Брестского госуниверситета имени Пушкина Юрий Голубев отметил, что конкурс на прием сложился неплохой. Абсолютно все места бюджетного набора на текущий момент мы закрыли. План приема в наш университет составляет 985 человек, из них 700 человек. Это дневная бюджетная форма. Внутренние испытания во всех вузах страны продлятся до 25 июля. Дальше будущих студентов ждет зачисление 27 июля. В Беларуси с начала года отремонтировали свыше 1000 километров республиканских дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Ликвидировано почти 190,5 тысяч квадратных метров ямочности. В любом регионе страны по единому короткому номеру 125 диспетчерских служб можно сообщить важную информацию по дорожным условиям, напомнили в Минтрансе. Работы ведутся на территории всех регионов. Всего в этом году в республике планируется обновить более 1700 километров республиканских дорог. Также проводится реконструкция трасс. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Уборочная страда – не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2026 года. Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время. Продолжение темы. Главные условия успешной уборочной кампании обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании. Глава государства отметил, что в настоящее время на полях ведется параллельная работа по нескольким направлениям. Идет уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать. Задача всей вертикали. От агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и премьер-министра, подчеркнул Александр Лукашенко. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна будет более 11 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. В этой связи президент обозначил главные условия для успешного проведения нынешней уборочной кампании.
0: Новости.
1: К другим событиям. В нынешнем году намечено завершить строительство первой ветки реконструируемого моста через реку Муховец, связывающий бульвар Шевченко и Варшавский мост. Также до конца этого года будет построен специализированный спортивный зал для индор-хоккея на улице Ленинградской. Об этом сообщил председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Нужный объект для наших спортсменов. Для них это будет в качестве благодарности и подарка за хорошую игру и упорную работу. Нельзя забывать о реставрации руин монастыря Бернардинок. Этот исторический объект важен и нужен для Брестской крепости, подчеркнул Сергей Лободинский. В четверг, 23 июля, общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения». С новостями знакомила Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14, в отдельных районах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 17-19.

0: Не успели на минутку для того, чтобы загадать желание, но ничего, справимся мы и без желаний. Я думаю, что желание этого дня, оно примерно одинаковое у каждого, чтобы, знаете ли, было немного потеплее и точно без дождя. Да, ну, по крайней мере, здесь у нас в Бресте дождик мелкий, моросит. Ну, не то чтобы совсем неприятно, нет, но приятного мало. Да, хочется, знаете ли, каких-нибудь летних изобилий в виде солнца, да, хорошего настроения, песен, возможно, очень громких где-то из окон. Может быть, каких-то вкусных и полезных фруктов сезонных очень хотелось бы попробовать, да. Ну и обязательно арбуз, чтобы был. Кстати, про арбуз. Вы уже пробовали арбузы? Как вообще в целом? Есть какая-то методика, как выбрать вкусные? Ну, если не доверять словам продавцов, которые говорят, бери, конечно, очень вкусный. Если какими-то лайфхаками владеете, обязательно делитесь с нами. 399-2011 – это номер нашего Вайбера. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 в дневной смене. Будем разбираться с вопросами, делиться лайфхаками, озвучивать новости и слушать, безусловно, музыку. Музыки на волнах Радио Брест огромное количество. На разный вкус. Ну, как и арбузы бывают на разный вкус. Да. Но у нас, безусловно, самое спелое, самое вкусное и самое сочное. Поэтому будьте рядом, вместе. Вместе с нами наслаждайтесь.
1: Реклама.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

продолжается эфир. 12 часов 22 минуты. Идем далее. Далее у нас на очереди праздники этого дня. Расскажем о событиях, что случилось, что произошло в 21 июльский день, но только в немного другие отрезки времени. А праздник отмечается у нас в стране. Один из древнейших земледельческих праздников. Именно так указано в источнике. Он называется «Зажинки». Такие события. Так, еще какие сегодня праздники случились? Сегодня день розетки, между прочим. Вот такие события. В Испании отмечается день собаки. Если говорить дальше про животных, вот, например, в Эквадоре сегодня отмечается еще и день попугая. Кстати, и те, и другие одновременно могут сосуществовать дома. Да? Кто-то в клетке, кто-то в вольере, ну или просто находясь у вас в квартире. Идем дальше. День ветеринара сегодня также отмечается. В Венесуэле именины сегодня у Прокопия, Александра, у Николая, Дмитрия и у Федора. Запущена советская автоматическая межпланетная станция «Марс-4» случилось это в 1973 году. Самую низкую температуру в антарктической станции «Восток» в 1983 году зафиксировала 21 июля. Как вы думаете, какая самая низкая температура на планете была 21 июля? Минус 89 градусов. Да, достаточно прохладно, если честно. В 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин вышли на поверхность Луны в рамках полета «Аполло-11». В 2007 году свет увидела книга «Гарри Поттер и дары смерти», но на английском языке. Эрнест Хемингуэй появился на свет также 21 июля, как и Михаил Задорнов. Он появился на свет в 1948 году. Актер Робин Уильямс в 1951 году появился на свет, а певец Авраам Руссо в 1969. Коротко поговорили о праздниках этого дня. Вместе с вами продолжаем эфир. И напоминаю вам, что уже в следующий час о праздниках будете рассказывать вы нам, о тех событиях в вашей жизни, которые случились в 21 июля. Если такие события есть, обязательно вспомните о них, о тех людях, которые напрямую связаны с этими событиями. И напишите нам поздравления, либо какие-то приветы через номер Вайбера 399-2011. Мы все озвучим, все обязательно передадим и... Я думаю, что сделаем немного более счастливым день тех людей, которых вы будете упоминать. 399-2011, смс-портал 9900. Пишите.

0: Погода. По информации Бреста облгидромета, сегодня обещают нам облачную с прояснениями погоду синоптики, временами дожди и местами грозы. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывы ветра в отдельных районах до 15-20 метров в секунду, будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах сегодня 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня также 17-19 градусов.
1: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Дневная смена на волнах радио Бреста с 12 до 15.00. Делимся полезными новостями, обсуждаем самое важное. Ну и прямо сейчас поговорим о вкусном. Оказывается, что еда из чужой тарелки, она вкуснее своей. И теперь это подтверждено официально. Так, значит, ученые провели эксперимент с участием 120 человек. Участники ели одну и ту же картошку, свою, значит, подаренную, и украдкой, которую стащили из чужой тарелки. Именно такая ворованная картошка оказалась практически на 40% вкуснее, а еще более соленой, хрустящей, хотя приготовлена была абсолютно одинаково. В общем, все дело в эффекте запретного плода. Недоступное, кажется, желание, а вот легкий азарт от нарушения правил заставляет мозг буквально приправлять еду дополнительным удовольствием. Но на самом деле мы и так это знали, теперь просто у этого появилось какое-то научное объяснение. Теперь понятно, почему девушки лезут в тарелки своим молодым людям для того, чтобы оттуда к чего-то себе немножечко, да и добавить свою тарелку. Ну, потому что там на 40% вкуснее. Представьте себе, как это может быть вкусно. Как известно, запретный плод, то он всегда сладок. 12 часов 39 минут, но я рассчитываю, безусловно, на то, что сегодня, обратившись к холодильнику во время обеденного перерыва, вы достанете свои контейнеры для еды. Хотя понимаю, что в других может быть и вкуснее. Да, ну а наш обеденный перерыв стартует уже буквально через 20 минут вместе с часом приветов и поздравлений. Пишите свои сообщения, передавайте привет коллегам, либо всем тем, кто остался дома. Да, ну и пускай этот день складывается самым наилучшим образом. Вместе с вами сегодня до 15.00. Меня зовут Женя Филинович. Хорошего продолжения этого дня.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Шангай на волнах радио Брест. Композиции о короле в джунглях. Ну, и знаете ли, сразу на ум приходит мультфильм «Король Лев», да, который мы смотрели, когда были маленькими. Да, ну и все казалось абсолютно другим. И деревья казались выше, и мы говорили, вот когда мы повзрослеем. Кстати, о этом. Молодость теперь официально длится до 45 лет. Согласно обновленной возрастной классификации организации, люди от 18 до 44 лет относятся к молодежи, а вот с 45 до 59 лет начинается средний возраст. Ох, не знаю, мы молодыми остаемся, да, на протяжении всей жизни, мне кажется, теперь мы будем оставаться молодыми. Живем спокойно, в общем, и не стареем. Под музыку на волнах радио Брест молодость продлевается, безусловно, да, и улучшается настроение. 12 часов 53 минуты. Следующий час посвятим вашим приветам и поздравлениям, самым добрым словам, ну и пожеланиям приятного аппетита. Час приветов и поздравлений с 13 до 14.00.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2026 года. Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время готовность зерносушильных комплексов составляет 97%. По информации правительства, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволит полностью обработать суточный объем зерна. Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании указал на выявленные во время уборочной преступления, в числе которых воровство горюче-смазочных материалов. Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, заявил глава государства. Александр Лукашенко констатировал, что это застарелая проблема.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брест с 24 по 26 июля будет отмечать свое 1007-летие. Основной посыл праздника – семейный отдых. Об этом рассказал журналистам председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. В частности, 24 июля город окунется во власть фестиваля «Облака молока». Будут работать всевозможные локации. Брещане и гости областного центра насладятся большим концертом и фейерверком. Кому больше по душе драйв, может посетить байк-фестиваль «Брест Мотор Мьюзик Уикенд». На набережной Франциско Скорины тоже можно будет зарядиться порцией адреналина. Там на международных соревнованиях «Брестский рубеж» будут выявлять сильнейшего спасателя пожарные. Публику, которая любит утонченность и эстетику, приглашают вечером на площадку у фонтана на улице Советской, где в 20 часов начнется программа фестиваля моды и стиля «Лукбук». Белтехосмотр запускает услугу «Ночной дозор» для комфортного прохождения техосмотра, сообщили на предприятии. Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования, диагностической линии и бронировании персонального технологического временного коридора для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время, рассказали на предприятии. Обратиться можно во время ночных смен во вторник и четверг с 22 до часу ночи следующего дня. Услуга доступна для всех категорий транспортных средств. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Эфир «Радио Брест» способствует хорошему настроению и безусловному сжиганию лишних калорий. Если калории нужно добавить, мы и это тоже сделаем. Это также в наших силах. Добавляем калории в рамках обеденного перерыва. Ну, безусловно, только самые полезные калории. И вместе с вами продолжаем эфир дневной смены. До 14.00 на волнах «Радио Брест» час приветов и поздравлений, который стартует уже с этой секунды. А мы занимаемся тем, что озвучиваем ваши сообщения, которые вы присылаете к нам на номер Вайбера 399-2011, ну или на смс-портал 9900. Будем озвучивать, будем зачитывать, будем слушать музыку и будем наслаждаться временем для себя. Да, когда можно будет, знаете ли, отложить дела в сторонку, так немножечко расслабиться, откинуться на спинку ваших кресел и, возможно, даже закрыть глаза, вспомнив о том, что сегодня, 21 июля, еще много праздников мы отмечаем, да, ну и с этими праздниками вы, например, еще кого-то не поздравили. Есть отличная возможность это сделать, поэтому пишите.
1: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщика у оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудаванняв, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовленні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
2: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

Мегатрейн, наверное, на волнах Радио Брест. Ну, знаете, если вот закрыть глаза и представить какой-то полет, то песня как нельзя лучше подходит под это. Ну, особенно если это полет в какой-нибудь отпуск. Может быть, это какие-то пляжные зоны. Да, может быть, вам ближе к душе, наоборот, какие-то горные переправы. Ну, или, возможно, даже равнины в целом вам тоже устраивают. И вам по душе именно такой отдых. В общем, как бы там ни было, где бы вы ни находились, мы можем быть вместе с вами на одной волне через пронизывая интернет-пространство. Вот, на нашем сайте radiobrestfm.by находите клавишу онлайн-прослушивания, и мы будем рядом. Ну а пока мы рядом вместе с вами в час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест озвучиваем ваши сообщения. Добрый день. Передайте привет. Так, Мигаевич Светлане Арсентьевне и Мыщик Юлии Михайловне. Пожелайте им хорошего рабочего дня и чудесного настроения. Это было от Ларисы Геннадьевны. Маме и папе привет. Это было от Вероники. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте, пожалуйста, привет от Станислава, отделу логистики, Николаю и Андрею, коллеги. Срочно нужен корпоратив. Слушайте, а что у вас там такого произошло, что вам корпоратив понадобился прям во вторник? Так, Оля написала: здравствуйте, Радио Брест. Хотим поздравить с днем рождения настоящего мужчину, нашего Юру. Прежде всего, желаем крепкого здоровья, характера как стали и должного авторитета среди товарищей и друзей. Пусть ни погода, ни враги, ни посторонние мысли не помешают достичь верной цели. Мы тебя очень сильно любим, твоя семья. Слова поддержки, слова признания, ну или пожелания приятного аппетита. В том числе мы принимаем сегодня на номер нашего вайбера 399-2011. СМС-портал, если так удобнее, 9900, пишите. Но помните, что услуга может быть платной и оплачивается согласно тарифам вашего оператора.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки. Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, ночью на большей части территории. Днем местами кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Баранвичах ночью 8-10, днем 17-19 градусов. В Пинске ночью 10-12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем от 20 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

давайте договоримся, что никаких стен сегодня мы друг перед другом строить или возводить не будем. Все стены разрушим. Да, ну а если случилось так, что настроения почему-то еще нет, хотя уже обед, казалось бы, обязательно напишите нам, что у вас нет настроения. Ну и мы для вас и музыку здесь сделаем приятную. И, конечно же, новости будут только самые лучшие для того, чтобы настроение было на пике. Здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет моей семье, мужу Владу, сыну Вове, Богдану и Константину. Маме Тане и Шуре. Я вас люблю. Всем хорошей погоды. Это была от Зинаиды, долетевшая к нам на номер Вайбера. Вероника написала: здравствуйте, передаю привет любимому человеку, Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе. Целую, крепко обнимаю. Любимого мужа поздравляем с 45-летием. Юра, с праздником. Спасибо, что ты такой смелый, верный, настоящий. Пусть служба будет в радость, а все трудности легко преодолеваются. Я всегда рядом, даже если далеко. Это было от Ириши. Своему дедушке Леше привет от внучки Даши. Это долетело к нам на смс-портал 9900. Пишите и вы. Есть еще возможность передать привет родным людям, где бы они ни находились в эту секунду. Если даже очень далеко, мы сократим это расстояние и точно сделаем вас чуть-чуть ближе друг к другу. 399-2011 – это номер Вайбера и смс-портал 9900. Брест.

«Час приветов и поздравлений» — это наша ежедневная рубрика, в которой мы вместе с вами сообщаем о том, что где-то есть близкие люди, но, возможно, сейчас они находятся на расстоянии друг от друга, ну или, возможно, находятся в одном транспортном средстве, направляясь из точки А в точку Б. Всем этим людям можно передать привет. И наш номер Вайбера 399-2011. Здравствуйте, радио Бреста! Передайте привет моим подругам Ирине Алочке. Так, это от кого? Это от Оксаны. Так, что еще есть из того, что не прочитали? Хочу передать привет самой себе и пожелать терпения и стойкости. От этого Анастасии. Настя, держитесь там, держитесь, совсем немножечко осталось до того момента, когда вы сможете выдохнуть, поскольку наверняка уже совсем скоро и отпуск начнется, знаете ли, и погода за окном, она также поменяется на летнюю, на хорошую, на подходящую. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест, 13 до 14.00. Обновим еще раз источники получения информации, чтобы ничего не пропустить, чтобы все прочитать, все то, что долетело к нам сюда. Смс-портал. Также все прочитано. Ну что же, тогда смело можем продолжать эфир. 13 часов 53 минуты на наших больших студийных часах. Это 21 июльский день. Ну, чем эта дата запомнилась для вас? Ну, например, в рамках сегодняшнего дня вы достигли каких-то побед, установили перед собой какие-то цели и идете к ним. Тогда пишите нам об этом и рассказывайте. 399-2011, смс-портал 9900. Ну, а наш вторник, он, безусловно, должен быть еще и безопасным. Рубрика «Безопасный вторник» с МЧС на волнах Радио Брест в рамках следующего часа. Присоединяйтесь к нашему эфиру, присоединяйтесь к нашим гостям, будет познавательно.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% посевов зерновых. Соответствующее поручение он дал на селекторном совещании. Меньше 6% в день со следующей недели убирать нельзя. Это самый минимум, но лучше 7-8%. Чего бы нам ни стоило, надо убирать и без потерь, сказал глава государства. Особое внимание соблюдению технологической дисциплины. Александр Лукашенко поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы по дисциплине и помогать в этом плане руководству райисполкомов, руководителям хозяйств. Уборочная не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2026 года. Глава государства отметил, что встреча в формате широкого селекторного совещания носит традиционный характер, так как уборка урожая – одна из самых важных тем в стране в это время.
2: Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано. И виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года – в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
0: Новости.
1: К другим событиям. Аграрии Брестской области завершили уборку озимого ячменя. Об этом доложил главе государства председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2026 года. Александр Лукашенко акцентировал внимание, что несколько дней назад заслушал доклад председателя Брестского облисполкома. Президент поинтересовался, какова ситуация сейчас. По словам Петра Пархомчика, в первом регионе завершили уборку озимого ячменя. Намолочено 160 тысяч тонн при урожайности 47,1 центнера с гектара. Это на 1,8 центнера с гектара больше уровня прошлого года. На Брещине теребление льна произведено на 80%. До 1 августа эту работу завершат. Также в регионе приступили к поставкам в счет госзаказа пивоваренного ячменя зерна. Госзаказ будет выполнен в полном объеме, заверил Петр Пархомчик. Александр Лукашенко, заслушав доклад, напомнил, что в ближайшее время намерен посетить Брестскую область. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Как и анонсировали ранее, как я рассказывал, у нас не просто вторник, а самый настоящий безопасный вторник с МЧС. Это значит, что у нас сегодня в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. В рамках сегодняшней программы мы напомним о важности соблюдения правил пожарной безопасности, обсудим мероприятия под эгидой МЧС, ну и по традиции наш разговор. Начнем с освещения оперативной обстановки на территории области за неделю. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день. За неделю на территории области произошло 17 пожаров. Огнем уничтожено 4 строения, еще 12 повреждены. В разгар летнего сезона спасатели Брестской области работают в усиленном режиме из-за возросшего числа опасных ситуаций на водоемах. Главной причиной происшествий по-прежнему остается банальное игнорирование элементарных мер предосторожности самими отдыхающими. Только за два дня в регионе зафиксировали два серьезных инцидента, в которых жизни людей удалось сохранить исключительно благодаря быстрой реакции спасателей освод и неравнодушных очевидцев. Вечером 15 июля на реке Пина в Пинске едва не утонула местная жительница 81-го года рождения. Женщина решила переплыть реку, выбрав для этого запрещенное место. В какой-то момент пловчиха не рассчитала свои силы и начала уходить под воду. Дежурившие спасатели освод мгновенно среагировали на сигнал тревоги и направились к тонущей навесельной лодке. Спасатели быстро извлекли женщину из воды и успешно доставили ее на берег. От госпитализации пострадавшая отказалась. Уже на следующий день аналогичное ЧП произошло на реке Припять Столинского района. Возле деревни Семигостичи начал тонуть 15-летний подросток. Юноша заплыл на расстояние около 25 метров от берега, где потерял силы. На помощь парню экстренно пришли родственники. Его сестра, плававшая неподалеку на соборде вместе со своим супругом, сумела вовремя добраться до тонущего. Они извлекли подростка из реки и самостоятельно транспортировали его на берег. Прибывшая бригада скорой помощи приняла решение о госпитализации пострадавшего.
1: Да, действительно, находясь у воды, нужно помнить о безопасности, ну и, безусловно, не только о своей, но и о безопасности тех, кто находится рядом, особенно если это маленькие дети. 14 часов 10 минут, безопасный вторник вместе с МЧС продолжается, ну и вы можете присоединиться к нашему диалогу. Наш номер вайбера для ваших вопросов 399-2011.
0: Слухай наших.

0: Продолжаем эфир. 14:19. Ну, погода, на самом деле, в рамках этого лета, она очень переменчива. То жаркое солнце, то дождь, то какой-то невероятный ветер. И, тем не менее, лето продолжается, а значит, продолжается и купальный сезон. Жители Брестской области устремляются к водоемам. К сожалению, мы знаем все, что вода не прощает ошибок. Поэтому, Юль, расскажите, как спасатели Брещины борются за жизни людей, какую профилактику проводят. И давайте начнем с самого главного. Какие основные направления вашей работы по предупреждению трагедии на воде в этом сезоне?
1: Мы действуем комплексно. Наша главная задача – сработать на опережение. Выделю три основных блока. Это мониторинг, ежедневные рейды по официальным и диким пляжам, информирование. Мы проводим масштабную наглядную агитацию и работу со средствами массовой информации, а также практические занятия с населением, особенно с детьми.
0: Ну, давайте тогда по порядку и начнем. Вот если мы говорим про мониторинг, вот прошедшие выходные, к примеру, они выдались по-настоящему жаркими, и это каким-то образом повлияло на график экстренных служб?
1: Напрямую. Из-за пика летнего сезона и массового наплыва отдыхающих в прошлые выходные спасатели Брещины перешли на усиленный режим несения службы. Мы проверили водоемы Брестской области и провели разъяснительную работу с отдыхающими.
0: А вот когда вы говорите, что вот мы проверили, да, кто участвовал в этих усиленных рейдах, а как они, возможно, проходили?
1: Спасатели совместно с работниками АСВОД проводили эти рейдовые мероприятия. В некоторых районах подключались активисты Белорусской молодежной общественной организации и представители милиции.
0: Угу. А вот применяют ли спасатели, ну, так скажем, мы в современном мире находимся, и какие-то современные технологии, возможно, для таких рейдов?
1: Разумеется, весь арсенал технических средств идет в ход. Сейчас мы активно применяем квадрокоптеры. Они позволяют осматривать километры диких пляжей за минуты. Ну и, конечно, используем громкоговорители. С их помощью мы оповещаем отдыхающих с воздуха, прямо с квадрокоптеров или с патрульных катеров.
0: А вот если говорить про самую уязвимую категорию, ну, я сейчас говорю, конечно же, о детях, как спасатели работают с подрастающим поколением Брестской области вот именно в этом плане?
1: Для нас дети – это приоритет номер один. В ходе прошлых выходных главной целью спасателей как раз было выявление детей у воды без присмотра взрослых. А в целом за летом мы реализуем несколько проектов. Это акция «Безопасные каникулы», в рамках которых мы проводим интерактивное обучение в летних оздоровительных лагерях и пришкольных лагерях. Обучаем плаванию совместно со СВОД, учим детей правильно держаться на воде. Ну и, конечно же, проводим наглядные мастер-классы. Показываем, как бросать спасательный круг и оказывать первую помощь утонувшему.
0: Я понимаю, что главный посыл какого-то этого всего есть, да? Я имею в виду, что там какой-то ни шагу в воду без взрослых все-таки.
1: Да, вы правы, Евгений, это главный посыл наших мероприятий.
0: Наверняка есть какой-то список нарушений, который фиксируется из года в год. Вот назовите главных врагов безопасности у воды.
1: Список, к сожалению, стандартный. Более половины утонувших взрослых находились в нетрезвом состоянии, поэтому первое в нашем списке – это алкоголь. Второе – это беспечность родителей. Оставление ребенка на минутку без присмотра приводит иногда к трагическим последствиям. Ну и, конечно, самое распространенное – это купание в необорудованных местах.
0: Угу. Господа и дамы, ну видите, как вы слышали, точнее, из года в год ситуация... Она повторяется, вот, и из года в год все-таки главными стандартами все-таки является вот этот алкоголь, беспечность родителей и купание в необорудованных местах. В общем, я хочу обратиться к радиослушателям, будьте благоразумны и всем, безусловно, безопасного лета. Ну, а наш разговор продолжается, совсем скоро вернемся к вам вновь. Ну, и если вам эта тема стала близка, либо у вас есть какие-то вопросы, пишите. Наш номер Вайбера 399-2011.
2: Слушай наших...

0: Погода.
1: О погоде поговорим. Синоптики обещают нам в ближайшие сутки облачную с прояснениями погоду, днем переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 8-10, днем 17-19 градусов. В Пинске ночью 10-12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем от 20 до 22 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Так, ну а мы продолжаем наш диалог. Я напоминаю вам просто, что уже в эту субботу, 25 июля, наша страна отметит День пожарной службы Республики Беларусь. В честь этого события мы совместно с Брестским областным управлением МЧС запускаем большую пятидневную викторину. И каждый день с понедельника по пятницу мы будем дарить подарки и раскрывать вам удивительные тайны истории нашего родного города над Бугом. Второй день нашей праздничной радиовикторины. Ну, а вчера мы узнали про заливные трубы. Сегодня вспомним событие, которое полностью изменило отношение к безопасности в нашем городе. Итак, значит, в 1895 году в Бресте произошел страшный колоссальный пожар, который уничтожил большую часть города и вошел в историю как Брестская катастрофа. Именно после этой трагедии городские власти экстренно начали расширять штаты спасателей, закупать передовые технику и строить новые каменные депо. Об этом событии даже писал самый популярный специализированный журнал того времени. Итак, сам вопрос. Как назывался журнал конца 19 века, который посвятил целый спецрепортаж трагическому пожару в Бресте? Безусловно, есть варианты ответа. Не без этого. Итак, это вариант А. Журнал «Пожарный». Вариант «Б» – журнал «Огнеборец». И вариант «В» – третий вариант – журнал «Спасатель». Ну, безусловно, мы ждем ваши ответы на вопросы на номер нашего вайбера 399-2011. Ты первый, кто верно ответит на сам вопрос и получит специальный подарок. Ну, а мы тем временем продолжаем эфир программы «Безопасный вторник» с МЧС и наш разговор далее о том, как сделать лето наших детей ярким, но при этом абсолютно безопасным. Ведь большинство детей на лето остаются в городе там и уезжают к бабушкам в деревню. Какие скрытые опасности подстерегают их там? Юль, расскажите нам.
2: Если мы говорим о городе, то это, конечно, пустующие стройки, заброшенные здания и песчаные карьеры. Подростков туда тянет как магнитом. В деревнях своя специфика. Это старые колодцы, сеновалы, заброшенные коровники и игры вблизи сельхозтехники. Наша общая задача вместе с родителями – объяснить ребенку, что такие места не площадка для игр, а зона повышенного риска.
1: Ну вот, кстати, про это. Вот лето СМЧС традиционно проводит масштабную республиканскую акцию «Безопасные каникулы». Расскажите, в чем ее главная особенность в этом году на Брещине?
2: Главная особенность в этом году – это полный отказ от скучных лекций. Мы понимаем, что современные дети не воспринимают банальные запреты, поэтому наши инспекторы используют формат «Равный обучает равного», проводя масштабные квесты и тематические игры. Мы не просто говорим «нельзя», мы наглядно показываем последствия и, главное, даем четкий алгоритм действий.
1: Юля, а вот как именно это происходит? Я имею в виду на практике. Вы можете привести какой-то пример вот этой обучающей игры, там, скажем, в каком-то детском лагере?
2: Конечно. Например, в лагерях области мы разворачиваем целые интерактивные площадки. Одна из самых популярных называется «Эвакуация». Мы создаем безопасную, но очень реалистичную модель задымления комнаты с помощью театрального дыма. Задача ребят – разбиться на команды, правильно защитить органы дыхания, сориентироваться в пространстве и за минимальное время покинуть помещение. После этого каждый ребенок на зубок знает, что при пожаре нельзя прятаться под кровать или в шкаф.
1: Ну да, действительно, я согласен, что вот именно такой опыт, он запоминается лучше любых слов и даже, возможно, фильмов. Юль, давайте вернемся к теме водоемов. Вот лето жаркое, пляжи Брестской области, они переполнены. Скажите, вот о чем чаще всего забывают люди, которые там отдыхают?
2: К сожалению, самая частая и роковая ошибка – это уверенность родителей в том, что если ребенок на пляже находится рядом, то он в безопасности. Взрослые отвлекаются на телефоны или разговоры. А ведь ребенок тонет молча и очень быстро, буквально за 30 секунд. Он не кричит и не зовет на помощь, как показывают в кино. У него просто нет на это дыхания. Поэтому на водоеме с ребенком нельзя сводить глаз с них ни на секунду. И, повторяюсь, купаться можно только там, где дежурят спасатели.
1: Да, ну и помните, не забывайте об этом, что они должны быть постоянно постоянно под присмотром. Ну, а вот если отойти от темы водоемов и говорить про какие-то там, возможно, там лесные прогулки, которые вообще популярны в нашем регионе, что должен знать ребенок, скажем, если он отстал или потерялся в лесу, отстал от взрослых?
2: Самое главное – сразу прекратить движение. Как только ребенок понял, что не видит родителей, он должен остановиться и громко звать на помощь. Ни в коем случае нельзя пытаться искать дорогу самостоятельно, так как в панике человек начинает кружить и уходить еще дальше вглубь леса. Если есть мобильный телефон и ловит сеть, сразу набирать 112. Спасатели найдут и выведут из леса.
1: Да, ну вот, а если говорить про какой-нибудь, знаете ли, самые важные слова, возможно, для родителей, которые нас сейчас слушают в эту секунду. Что это будет?
2: Я хочу напомнить, что безопасность детей начинается с вашего личного примера. Если вы сами переходите дорогу в неположенном месте или купаетесь под запрещающим знаком, ребенок скопирует это поведение. Проговаривайте с детьми базовые правила каждый день. Сделайте это хорошей семейной привычкой. Давайте вместе сделаем эти каникулы безопасными.
1: Да, ну и помните, уважаемые родители, что мы с вами были детьми, а дети еще никогда не были взрослыми. Поэтому ваш пример, он, безусловно, должен быть только положительным. Значит, наш диалог продолжается. После музыкальной паузы поговорим о приближающемся профессиональном празднике спасателей Беларуси, Дне пожарной службы. Наш номер вайбера для ваших сообщений 399-2011.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжается безопасный вторник с МЧС. Так, ну, как мы уже анонсировали ранее, 25 июля наша страна отмечает День пожарной службы Республики Беларусь. И в честь этого события мы совместно с Брестским областным управлением МЧС запустили большую пятидневную радиовикторину. Ваша задача — услышать вопрос, ответить на него самым первым и забрать свой подарок. Вопрос сегодня следующий. Как называется журнал конца 19 века, который посвятил целый специальный репортаж трагическому пожару в Бресте? Три варианта ответа. Выбираем только верный. Это журнал «Пожарный», журнал «Огнеборец» или журнал «Спасатель». Слушайте, среди всех ответов, которые у нас есть на эту секундочку, нет ни одного правильного. Есть много неправильных и ни одного правильного. Поэтому еще раз варианты ответов. А. Журнал «Пожарный», журнал «Огнеборец» и журнал «Спасатель». Да, ну, у нас есть время до конца эфира для того, чтобы подвести итоги и, безусловно, отдать подарок первому, кто ответит верно, поэтому присылайте свои варианты. Нам достаточно только буквы А, Б или В. Ну, а продолжая наш праздничный эфир, напомню, что у нас в студии старший инспектор сектора информации, общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Мы говорим о приближающемся Дне пожарной службы Беларуси, который отмечается 25 июля. Юля, давайте подробнее остановимся на истории этого праздника. Почему именно эта дата стала ключевой для белорусских огнеборцев?
2: Точкой отсчета для нас является 25 июля 1853 года. Именно в этот день Минское губернское правление и городская дума утвердили смету расходов на содержание первой профессиональной пожарной команды, состоящей из 51 человека. Произошло это после того, как император Николай I утвердил нормальную табель состава пожарных команд для городов Российской империи. Это решение вывело борьбу с огнем на совершенно новый системный государственный уровень. Кстати, круг обязанностей тогдашних спасателей был очень похож на наш современный. На команду возлагалось не только тушение пожаров, но и спасение людей при наводнениях, бурях и строительных катастрофах. Но официальный статус праздника в суверенной Беларуси был закреплен указом президента в 1998 году.
1: Ну, действительно, очень интересная информация. Вот если говорить о нашем регионе, когда именно в Бресте была образована пожарная служба?
2: Официальной датой рождения пожарной службы в Бресте считается

0: датируется 20 июня 1879 года. В этот день городская дума приняла постановление об устройстве пожарной команды. Решение назревало давно, поскольку чуть не в каждый год город над Бугом терзали жесткие пожары. Огонь буквально уничтожал целые улицы и кварталы. Главной причиной такой беды были высокая плотность и неупорядоченность деревянной застройки города. Так что создание профессиональной команды стало для брещан настоящим спасением.
1: А, как мы знаем, сегодня МЧС – это ведь далеко не только тушение пожаров. Какова специфика работы спасателей Брестской области, вот, например, в летний период?
0: Летом у нас особая нагрузка. Помимо пожаров, наши подразделения активно ликвидируют последствия сильных ветров и грозовых фронтов. Сейчас в разгаре уборочная кампания. Спасатели дежурят на полях, чтобы уберечь урожай. Также наши водолазы ежедневно патрулируют водоемы.
1: А вот, кстати, какими масштабными мероприятиями вот наш город, город над Бугом, встретит профессиональный праздник в этом году? Ну или попросту, что ждать горожанам в этом году? Расскажите более подробно.
0: Традиционно жители и гостей города ждут соревнования сильнейший пожарный спасатель «Брестский рубеж». Они пройдут на набережной Франциска Скорына 24 и 25 июля. Это невероятное зрелищное шоу, где лучшие бойцы из города Минска и всех областей, а также наши коллеги из Санкт-Петербурга будут подниматься на башню, переносить пострадавших и демонстрировать запредельную выносливость.
1: А вот если более подробно, какая программа ждет зрителей в эти дни и в какое время, например, лучше приходить?
0: В 24 июля мы ждем всех в 18:00. После официального открытия в 18:30 состоятся показательные выступления на воде. Ну и после этого в 19:00 начнутся сами соревнования. Ну а 25 июля в субботу мы всех ждем с 12 до 16:00 на набережной Франциска Скорины. И там мы все вместе узнаем, какая же команда оказалась сильнейшей. В рамках двухдневных соревнований для самых маленьких жителей города будут работать тематические площадки, на которых как дети, так и родители смогут повторить правила безопасности жизнедеятельности.
1: Юль, ну и в канун профессионального праздника, мне кажется, у вас есть прекрасная возможность обратиться ко всем тем, кто ежедневно рискует собой ради других. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?
0: Дорогие коллеги, уважаемые ветераны пожарной службы, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, семейного тепла, надежного тыла и твердой уверенности в своих силах. Пусть в ваших буднях будет как можно меньше тревожных выездов, а чрезвычайные ситуации всегда завершаются только победой над стихией. И, конечно, по нашей доброй традиции, сухих вам рукавов.
1: Да, отличное поздравление. Мы присоединяемся к этим замечательным поздравлениям. Юлия, спасибо вам за беседу и за вашу службу, и вас также с наступающим праздником, вас и всех спасателей Брещины. Кстати, давайте подведем итоги. Подведем итоги нашего розыгрыша. Поскольку мы задавали вопрос, как назывался журнал конца 19 века, который посвятил целый спецрепортаж трагическому пожару в Бресте. Я особенно как-то так попытался акцентировать внимание на правильном ответе. Помогло это или нет? Ну, во многом да. Журнал «Пожарный», «Огнеборец» или «Спасатель» – правильный вариант. Журнал «Пожарный». И есть у нас победивший в этом розыгрыше, в этой викторине. Победителя зовут Сергей. Он первый ответил на этот вопрос и прислал нам верный вариант ответа на номер Вайбера 399-2011. Ну что же, это был «Безопасный вторник» с МЧС вместе с Юлей Колток. Юль, ну и напоследок, немного слов о себя.
0: Традиционно хочу пожелать, берегите себя и своих близких. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.
1: На этом дневная смена подходит к концу. Всем большое спасибо за то, что в это время находились вместе с вами. Услышимся завтра, как обычно, с 12 до 15.00.
2: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
3: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: В эфире «Радио Брест». Новости.
4: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании. Чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и на экспорт поставить, для этого у нас есть все. Надо всем шевелиться, надо работать, сказал белорусский лидер. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил об объемах топлива, которые необходимы для уборочной кампании и других полевых работ в июле-сентябре. Источники все отработаны, поставка топлива обеспечена, сказал он. Главные условия успешной уборочной кампании обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна будет более 11 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. В этом году мы должны обязательно превзойти этот результат. Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. По сравнению с 2025 годом, возможно, на две недели задержится развитие кукурузы, предупредил Александр Лукашенко.
5: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на две недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. А сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
2: Новости.
4: К другим событиям. В Брестской области получили прибавку в урожайности озимых ячменя и рапса. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий по итогам селекторного совещания с главой государства. Во время селектора Александр Лукашенко обратил внимание, что Брестская область в этом году столкнулась с особыми климатическими условиями, которые влияли на развитие культур. С учетом засухи, хозяйства на неделю раньше начали уборочную кампанию. Тем не менее, сейчас активно ведем уборку. Завершили уборку озимого ячменя. Урожайность получили более 47 центнеров с гектара. Это почти на 2 центнера с гектара выше уровня прошлого года. В целом зерновые убраны на 22% площадей, рассказал Дмитрий Городецкий. Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к цифре. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. В новинах Радио Брест. Вместе с вами я, Алексей Рихович, и программа «Время выбирать». Это программа о тех, кто не боится пробовать, ошибаться и побеждать. Сегодня у нас в гостях настоящий профессионал своего дела. Человек, который еще во время учеб доказал, что талант и труд, они неразделимы. Стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи и обладатель, внимания золотой награды республиканского конкурса «ProfSkills Беларусь-2023» – это сегодняшний наш гость. Вы удивитесь, но в этой хрупкой девушке покоряются самые сложные гастрономические вершины, потому что в эфире у нас шеф-повар брестского ресторана «Коза» Валерия Пашковец. Здравствуйте, Валерия.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Ну что ж, начнем. Первый вопрос, коль скоро мы говорим о выборе профессии, школьные годы. Вот для наших слушателей, которые, будучи за школьными партами, ломают голову над тем, куда пойти учиться, вот скажите, а в каком классе, точнее, в каком возрасте вы твердо решили, что вот твердо, точно пойдете в кулинарию, и что это было за событие? Может, это, наоборот, был какой-то кулинарный провал или оглушительный успех дома на кухне? Как так случилось?
3: Ну, я думаю, выбор профессии всегда происходит уже по окончанию 9 класса, да, у многих, может быть, это 11 класс. У меня вступил в 9 классе, я поступила, получается, после 9 в наш торгово-технологический колледж города Бреста. Как так случилось? Да, было очень много стараний именно в изготовлении каких-то блюд кулинарных, то есть это больше были кондитерские изделия. Да, и каждый раз, кто знает, что такое бисквит, тот поймет, что это очень тяжело. И вот меня все как-то не успокаивало то, что у меня не получается. И получился такой прорыв, что захотелось прям понять все кулинарные такие, скажем, моменты. Но недолго думаю, сам даже город Брест, я хочу сказать, сама из города Пинска, да, и выбрала город Брест по душе, и тут такой прекрасный торгово-технологический колледж, где можно поступить и получить хорошее образование. Вот так как-то карты и сложились, что выбралась эта профессия.
2: А вот именно вот колледж, в чем, на ваш взгляд, главное преимущество получения именно среднего специального образования перед бесчисленным количеством самых разнообразных курсов, которые за 3 дня сделают из тебя мишленовского повара, как они это обещают в рекламе? Что вы получили в стенах колледжа, кроме умения, будем говорить, чистить картошку?
3: Ну, я хочу сказать, что в колледже все-таки знания – это практика, как ни крути, и на кулинарных курсах тебе покажут красивую картинку. А вот как это все происходит, какие процессы, да, как даже себя ведет мясо в приготовлении, какие, почему вот случается так, что у тебя не получается. И ты уже со знаниями, то есть колледжа, который тебе дает, например, почему нельзя взбивать там белки теплой температуры, да, что они поднимутся. То есть со знаниями колледжа ты дальше можешь придумывать сам какие-то технологии, да, то есть это не просто тебе показали, ты уже базу знаешь, и то дальше
2: базовый
3: уже
2: минимум, да.
3: Да, да, да, и ты уже его превосходишь, да, уже под себя, под какие-то интересные элементы, то есть вот что-то захотел снова приготовить, там, ингредиент, и ты знаешь, как ингредиент почувствует себя с другим, по вкусу, по цвету, по структурности, а вот в курсах, ну, там не так, к сожалению.
2: Да, быстренько приготовили, сфотографировали, и вот, собственно, новый наш выпуск, да. Выбор профессии – это один из важных выборов элемента профессии у будущего профессионала. Это, конечно же, реакция семьи. В вашей семье были профессиональные повара или это некий ваш личный бунт против семейных традиций? Легко ли родители отпустили вас на такую горячую специальность?
3: Родители отпустили легко, потому что они видели мои, наверное, горячие глаза на это все. И вот, так скажем, внутреннее нутро, которое вот всегда кипело к этому делу. А вот чтобы кто-то в семье был специальности поваром даже, ну, нет. Как-то только вот бабуля у меня была, она всегда вот как домашняя что-то приготовить. Вот в детстве она меня всегда обучала работать с тестом и что-то еще. Вот всегда помощница была. И вот как-то оно переросло, то, что стало интересно. Вот. И не вот все, теперь семью, так скажем, радую изысками кулинарными.
2: А вот немножко не по программе вопрос, но вот что-то все-таки кулинария – это в какой-то мере женская магия. Естественно, профессиональные навыки, тот базис, который получен. А, но бабушки и мамы будут говорить: ой, все равно вы там все не так делаете, мы делаем лучше. Был ли такой момент, или все-таки как-то они соглашаются с вами как-то уже на более про это все, какой профессионал, все-таки согласимся, а не, смотря на возраст, говорить: вы все равно не умеете, какие бы там мишлены не были.
3: Ну, я хочу сказать, здесь есть все-таки две стороны, как везде. Мама в шоке. Мама иногда смотрит, как я на кухне там занимаюсь своими процессами. Она смотрит: боже, да я бы никогда в жизни столько бы для одного блюда не делала много процессов. На то, что-то обжарить, что-то сварить, бланширнуть, и поехали. Бабушка смотрит, думает: господи, зачем такое придумали? Раньше все проще было. Вот, то есть есть как-то кому-то интересно, а кому-то вот есть вопрос того, что напридумывали, лишь бы себе жизнь усложнять. Но нет, все-таки время идет, мы усовершенствуемся, и вкусы, интересы у людей также больше становятся как-то интересы к другому, чем былому.
2: Да. Ну, нет, ну, то есть, понятно, былое сохраняется, но все-таки мы видим, знаем и познаем кухни самых разных народов мира и как раз-таки открываем их для себя. Ну что ж, к нашему разговору мы совсем скоро вернемся, пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест. Оставайтесь с нами.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор. Радио Брест. Реклама.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, продолжаем. Это «Время выбирать». У нас сегодня в студии шеф-повар брестского ресторана «Коза» Валерия Пашковец. Так, мы продолжаем. Про выбор профессии мы уже поговорили, а прямо сейчас про профессиональное становление. Да, учеба, мастерство и все прекрасные достижения Валерии. Вот, Валерия, вы стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Это огромная ответственность. Вот когда вы об этом узнали, что вы почувствовали? Вдохновение или, наоборот, страх, что планка не та, слишком высоко?
3: Ну, планка слишком высоко не взлетала, но восхищение, наверное, больше за свои старания, за свой труд, все силы, которые были, так скажем, вложены в эту победу, да. Это вот был как звоночек, так скажем, золотой медали, то, что это все было не зря, и успех, так скажем, пришел к своему завершению такому яркому.
2: А вот, вот вы говорили, что-то, кстати, вне эфира вы говорили, что данная стипендия дает очень хорошее преимущество при поступлении дальше, если у вас среднее специальное образование.
3: Да, с стипендией президента можно поступить в любое высшее образование без вступительных экзаменов и дальше, так скажем, учиться, продвигаться и вдохновляться.
2: Так что вот. Ну, я думаю, как раз сегодня информация от Валерии вдохновит очень многих наших юных слушателей. А вот все-таки подробнее про конкурс. Тот самый ProfSkills Беларусь 2023. Поистине золотой триумф. Но конкурс — это всегда адреналин. Что было самым сложным на площадке? Или, может быть, что-то пошло не по плану во время работы и как-то пришлось выкручиваться из ситуации за считанные минуты? Как это было?
3: Ну, как говорится, ты всегда подготавливаешься, но в любой ситуации все может пойти гораздо наоборот. И таких случаев, когда что-то шло не так, на самом конкурсе, сам конкурс, если что, длился 3,5 часа. Было 3 дня, и каждые 3 дня 3,5 часа. И в каждый день, ну, случалось, что что-то там соус не так зажелируется, где-то не так глазировка прошла. В один, наверное, момент даже конкурса мне нужен был там соевый соус для глазирования курицы. Мне говорят, его нет, закончились. То есть все участники поразбирали себя, а ты вот стой выкручивайся. Ну, и там уже, наверное, из-за того, что когда был конкурс, я уже была с каким-то опытом, то есть вот практики в ресторанах, заведениях города Бреста. И они мне помогли выйти из этих ситуаций налегке. То есть там чем-то заменить, больше сделать колер, подпечь. Да, то есть такие вот базовые вещи, как говорится, знания знаниями, но опыт — это совсем другое. То, что вот более эффективно пришлось на конкурсе. И, конечно же, поставленная организация на конкурсе — это очень важно. Потому что многие ребята очень сильно волновались из-за того, что мастера много вкладывали в них именно «ты должен делать там по времени, по таймингу». Нет, ты должен делать, как чувствуешь. Вот и все. Быть уверен в своих действиях. Потому что, наверное, даже вот когда был ProfSkills, мы зашли на площадку, все участники, я сразу почувствовала, что конкуренция будет сумасшедшая. Я уже что-то расстроилась внутри души, думаю, ну, первого места точно не ждать, будем делать для себя. Как запланировалось, так и будем делать. В итоге свои какие-то вот эти чувства, цель и вдохновение, так как блюда все были приготовлены своим, то скажем, умом и своими ручками, еще получилось вот так вот прекрасно, главное, со вкусом. Все дело со вкусом и с умом.
2: Ну, так, про курицу мы уже узнали. Я да. Попытался примерно составить конкурсное меню. А что готовили?
3: Ой, у нас была белорусская кухня поставлена. И в первый конкурсный день мы готовили прозрачный куриный бульон с колдунами. Конечно, это должно быть все выглядеть красиво, с какими-то новыми интерпретациями, с подачами. То есть мы там делали тюиль песочного теста. Колдуны делали в форме тоже таких, как конусных образных деталей. Ну и сам, даже хочу сказать, светлый бульон, на самом деле, когда берешься вот за дело его, сделать его не так-то просто, как вот делают, допустим, вот сейчас профессионалы, шеф-повара, да, люди, которые знают, в чем толк. А второе блюдо у нас были любимые драники – А Драники тоже была задача сделать новые интерпретации. На 23-й год, да, мы вот все как-то планировали что-то добавить с добавлением сифона разных, мусса, спум, вот что такое, деградировать где-то там какие-то элементы, высушить, то есть их измельчить. Белые грибы мы измельчали в порошок, в пыль такую красивую. Десерт очень многофактурный был. Но главной задачей было сделать заварной элемент из теста заварного. Мы делали пирожное шу с пралине на фундучном. Вот. Потом у нас там был вишневый конфитюр, кофейная намелака, шоколадный мусс. То есть задача конкурса – это не просто приготовить, да, это сделать блюдо с многим количеством элементов, чтобы это было красиво, интересно, и ты сразу по количеству элементов видишь, насколько у повара фантазия. То есть что вот, дай ему вот тоже, да, тесто там, молоко, яйца, шоколад. И ты должен из этих ингредиентов сделать хотя бы 3-4 элемента. То есть, да. Продуктов было определенное количество. Заказывали мы, так скажем, до конкурса. И каждый продукт тебе должен быть точно рассчитан. То есть там дополнительно продуктов нет. Ты рассчитал себе продукты, ты из этих продуктов должен приготовить. То есть если что-то даже не так получилось, вариантов взять где-то дополнительные продукты, их нет. То есть вот тут, да, там надо как-то так с умом и строго подходить к своим действиям, так скажем, на конкурсе.
2: Ну и такой коротенький вопрос перед уходом на прогноз погоды. Многие считают, что победа в таких конкурсах – это на 90% талант. Расставьте акценты для нас. Сколько в этом самом золоте конкурсом ProfSkills Беларусь 2023 природного дара, а сколько многочасовых тренировок по ночам в колледже?
3: Тренировок, конечно, было очень много. Всегда мы готовились на конкурс месяц-полтора. Кто-то больше готовился, знаю, с участников конкурса. Кто-то полгода, кто-то 3 месяца, да. У нас как-то так получалось, что вот полтора месяца-месяц. Ну, и каждый день с утра мы встречались на часов так 5-6 точно мы проводили. Иногда даже я сама приходила, потому что не могла отпустить, знаете, свои мысли. Когда блюдо рождается, у тебя как-то в голове начинает вот быстрее бы попробовать, как эти элементы сработают, что получится в итоге. И моя инициатива все-таки была как-то вот взять это все в свои руки и для себя. Да, это очень важное достижение также и для колледжа, который вкладывает в тебя и знания, и финансы. Но вот была просто такая зажигалочка внутри меня, что все, я не буду там спать, я буду заниматься конкурсом, и времени было много. А талант или дар, ну это, наверное, твоя точка зрения, отношение вообще к каким-то достижениям. Если ты готов вкладываться, ты и будешь вкладываться, идти как бы дальше и стараться. А если тебе не интересно, ну на выходе тоже будет не очень эффект. А дар, наверное, больше вдохновение, да, вот какая-то точка дизайнерских решений тоже очень важна в приготовлении блюд, так как сделать красиво – это не сделать только вкусно. То есть тактика выставления тоже каких-то элементов, цветов, красок блюда. Это тоже очень важно, чтобы гармонировало, чтобы как бы все равно гость визуалом больше употребляет сначала, чем послевкусие уже потом. То есть картинка красивая должна присутствовать.
2: Ну что ж, спасибо большое. К нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся. А пока прогноз погоды в середине этого часа, а также рекламная и музыкальная пауза.
1: Время выбирать. Твое время. Твой выбор. Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
1: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18. Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши треки.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, мы продолжаем. Это программа «Время выбирать». Напоминаю, что со мной сегодня в студии шеф-повар брестского ресторана «Коза» Валерия Пашковец. Итак, ну переходим уже к первым шагам в профессии. Сегодня вы шеф-повар. Первый рабочий день на настоящей кухне ресторана. Это, конечно же, шок для всех выпускников. А вообще, совпали ли ваши ожидания о работе с реальностью?
3: Ожидания, конечно, в работе в ресторане были, наверное, очень красиво поставлены в голове, что это красиво оборудованная кухня, все блестит, все повара в белой форме, с высокими колпаками, все так классно, красивые ингредиенты, и все как в самом картинке Мишлена или, если знаете, в мультфильме «Рататуй». Но с реальностью, когда сталкиваешься, примерно все так, только, ну, чуть-чуть другими глазами нужно на это все смотреть. Все-таки работа на кухне, это, особенно в ресторане, это многофактурность, это очень много усилий приготовления даже элементарного блюда, да, то есть заготовки ниоткуда не берутся, как в мультике. Все людишки, все работники ресторана, повара, очень много уходит труда на изготовление даже элементарных ингредиентов, да. Особенно работа поваром, это 10-14 часов, за плитой, за рабочим местом, на ногах постоянно. Ну, есть хорошие моменты. Это когда то, что ты творишь, отпускается, так скажем, в зал, ну, и комментарии от гостей, насколько это было вкусно, насколько это красиво, насколько это, так скажем, вдохновило их вкус именно даже в нашей белорусской кухне, да, очень много сейчас туристов, которые приезжают и вдохновляются нашими вкусами, и они приезжают не один раз, каждый год к нам заходят, и ты понимаешь, что ты даришь эмоции, ты даришь воспоминания, ты даришь даже какие-то воспоминания с детства кому-то, исполняя, например, рецептуры каких-то таких древних рецептов, да. То есть, а воспоминания, мне кажется, с детства – это самые дорогие воспоминания.
2: Да, и вот как раз-таки их оживить, сделать их реальностью – это, конечно, дорогого стоит. А как вообще происходит переход от статуса студент-победитель к статусу новенький повар на линии? Приходилось ли вам доказывать вашим коллегам, я не скажу опытным, скажу более возрастным, что ваше золото конкурса – это не просто красивая медаль, а реальные навыки?
3: Да, доказывать, конечно, приходилось много раз, и, наверное, даже на сей день идет вот эта борьба, ну, не то что борьба, а просто, наверное, опытом, да, своей точки зрения, своей тактикой ты показываешь, насколько лучше работать построено, организованно, да, функционировано. Все-таки золотая медаль, она не просто так дается победителю, она дается за труд, за точность, за то, как ты умеешь располагать процессы. И на сей день, что мне помогает быть, наверное, даже хорошим шеф-поваром и организовывать работу кухни, также и ресторана, так как сердце ресторана – это всегда кухня, как ни крути, это умение поставить правильно себе организацию и рабочий день в самого начала дня. То есть каждый повар должен знать, что, как, где функционировать на чеке, да, на прием заказа. И вот этими доказательствами люди видят, что это все работает, что как бы не просто девочка, которая говорит, а все-таки профессионал своего дела, которая может даже с любой, так скажем, проблемы, найти выход. Главное всегда находить выход и помогать сотрудникам видеть его.
2: Ну вот как раз-таки про работу шеф-повара. А чем пахнет утро шеф-повара? Вот с чего начинается ваш рабочий день? Вот именно до того, как придет первый гость. Он же не начинается там, в 11 скрываемся, в 11 я пришла туда. Конечно же, это не так.
3: Да, конечно, это не так. Например, свой рабочий день я начинаю за 2 часа до начала открытия ресторана. Ну, как у обычного человека, это утро с кофе, потому что это обязательно у шеф-повара. А там уже идет, конечно, постановление списка работ сотрудникам, что они должны выполнить до открытия ресторана. То есть подготовить какие-то полуфабрикаты, да, на реализацию блюд, подготовить себе рабочие линии, чтобы у всех были... Ну, и у шефа главная задача – это, конечно же, закупка сырья. Для того, чтобы работники хорошо работали, им нигде во время запары... А где там взять там огурцы? Чтобы у них все было. Ну, и утро шеф начинается с приемки товара много, с формированием заявок, то есть с функционированием рабочего вообще, так скажем, этапа.
2: То есть вообще весь живой организм кухни должен быть запущен правильно. Спасибо большое. Небольшой перерыв на музыку и рекламу, и мы снова с вами в студии.
1: Время выбирать. Твое время. Твой выбор. Наши песни.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, продолжаем наше, ну, очень вкусное, очень полезное интервью, потому что у меня сегодня в гостях шеф-повар, итак, Валерия. Немножко вернемся к нашей программе.

0: услышать свою, так скажем, ошибку и пойми, что было не так, чем сидеть там, ломать голову. Вот, я учусь, а весь мир против меня. Нет, просто остановись в какой-то момент, посиди, подумай, что случилось не так, найди для себя лучший ответ и чувствовать, наверное, свое внутреннее нутро, это самое главное, свой внутренний голос, который будет тебе подсказывать, как идти дальше и как лучше поступать в таких ситуациях, если что-то да не получилось.
1: Ну и вот под финал нашей программы «Время выбирать» три совета от уже профессионала тем, кто сейчас выбирает между «хочу» и «надо». Три главных тезиса для абитуриентов, но можно больше.
0: Угу. Ну, наверное, для меня самый главный, который вот сразу, так скажем, выражается, это никогда не сдаваться. Что бы ни происходило, идите вперед, никого не слушайте. Как говорила, слушайте только свой внутренний голос. Никогда не ведитесь за какие-то слова, какие-то подсказки. Нет, только себя и все, что вы хотите, делайте. Если вы так чувствуете, что надо, значит надо. Значит, оно приведет к вас к лучшему успеху и к лучшим достижениям. И вы никогда не будете за это сожалеть, что что-то где-то сделали не так или ваш выбор был неосознанным.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы желаем только успехов, чтобы и конкурс в Санкт-Петербурге, и профскиллс в Беларуси были лишь только маленькие эпизоды в вашей большой профессиональной карьере, чтобы вам и Ивлев завидовал, и все остальные. Вот чего хотелось бы пожелать. Почему бы не загадать?
0: Ну, главное, да, не бояться. Главное рисковать.
1: Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, обладатель золотой награды республиканского конкурса «Профскиллс Беларусь 2003, шеф-повар брестского ресторана «Казан» Валерия Пашковец. Мы продолжаем наш эфир. Совсем скоро вечернее шоу «По дороге домой». Я, Алексей Лихович, остаюсь с вами. Ну и еще раз благодарю нашу гостю. Время выбирать. Главное сделать правильный выбор.
2: Время выбирать.
3: Твое время. Твой выбор.
2: Радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании еще раз высказался на тему привлечения в страну работников из Узбекистана. Белорусский лидер подчеркнул, что президент Узбекистана попросил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока. По словам Александра Лукашенко, стороны договорились о приезде в Беларусь работников из Узбекистана, чтобы быстрее и эффективнее решить вопрос с поставками необходимой сельхозпродукции. И это касается не только Витебской области, которая в настоящее время наиболее активно задействована в реализации соответствующих планов. Для наращивания сельхозпроизводства под увеличение поставок в том числе необходим дополнительный

0: дополнительный объем рабочей силы. Остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2026 года. Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время готовность зерносушильных комплексов составляет 97%. По информации правительства, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна.
1: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса.
0: Новости. К другим событиям. В Бресте прошло третье заседание рабочей группы по взаимодействию Беларуси и Орловской области России. Стороны поддерживают торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействуют в промышленности и сельском хозяйстве, в сферах образования, культуры и других. За пятилетку взаимный товарооборот Беларуси и Орловской области увеличился в 2,8 раза. На сегодняшний момент тоже отмечается рост. У нас есть кооперационные проекты, в том числе в промышленном производстве. В Орловской области прекрасный мебельный класс, с которым мы будем работать, также по продукции для перерабатывающей промышленности. У нас есть много взаимодополняемых тем как со стороны Брестской области, так в целом со стороны Беларуси, сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. В Бресте появится первый двухэтажный туристический автобус. Тестовый запуск запланирован на 26 июля. В этот день автобус сделает 3 пробных рейса, которые свяжут исторический центр города с его новыми микрорайонами. Власти отмечают, что если брестчанам и туристам понравится такой формат, двухэтажные экскурсии по городу станут регулярными. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
0: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 17,22 градуса. В Барановичах ночью 8,10, днем 17,19. В Пинске ночью 10,12. 12, днем 19-21, в Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.10 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». Сегодня, в ближайшие 3 часа, мы с вами узнаем массу интересной, самое главное, разнообразной и полезной информации. Ну и, конечно же, без хорошей музыки мы вас не оставим. В самые ближайшие 3 часа у нас много хитов, у нас много замечательных хитов. И постарше, и, как говорится, помоложе, поновее. Самое главное, чтобы вы двигались по дороге домой, забыв все то, что было на работе, все то плохое, и вспоминая, и настраивая только на самый лучший лад по дороге в родной дом, в родную семью. Одним словом, всем всего прекрасного, замечательного вечера. Начинаем, поехали. Совсем скоро в нашем музыкальном эфире Зара Ларсон и Lush Life. Чуть пораньше Hello March и Red Luna Glow. Дэвид Гетта, Терри Свимстоун и I, Gone, Gone, Gone. Именно так называется их музыкальная композиция, которая будет здесь буквально через композицию и рекламу.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Громкий яростный звук работы двигателя внутреннего сгорания нравится далеко не всем. На каждого, кто заплатил за выхлоп, найдется десяток тех, кому новые ноты в работе с системами выпуска отработанных газов по душе явно не придутся. И первым, конечно, по череду сомнений попадает именно глушитель, а конечная банка. А зря, проблема обычно, кстати, далеко не в нем. Новый звук в работе выхлопной системы, внезапно объявившийся прямо в пробке или после прохождения всегда бодрого лежачего полицейского, говорит только об одном – пора на ремонт. Забубнив, выхлопная система толсто намекнула, что где-то появилась прореха, которую нужно бы заделать. Все новомодные пластыри, которыми предлагается такие неприятности лечить, это чистой воды подорожник. То есть успокоение нервов и крайне временное решение, которое не отменяет посещение СТО со сварочным аппаратом. Как правило, первым под сомнение попадает именно глушитель. Он часто бывает ржавым, порой мятым, так что на него подумать проще всего. Но в трех случаях из четырех причина кроется отнюдь не там. Может быть, это коллектор приказал долго жить или центральная труба. Выбор есть. И тут может быть только один подход – поднимать и смотреть. Разве что стойкий запах выхлопных газов в салоне способен слегка сократить радиус поисков. Спереди пахнет – идем к капоту, сзади – к багажнику. Но всегда нужно сначала убедиться, а потом уж покупать запчасти и приниматься за болгарку. Хотя есть в выхлопной системе еще одна составляющая, которая выходит из строя чаще остальных. Речь идет про гофру. Она нужна для компенсации детонации от работы двигателя, оттого сделана подвижной, сетчатой, ну или кольчужной, как кому больше нравится. А раз это не единый кусок железа, то и прогорает он значительно быстрее прочих. Если дребезг появился впереди, особенно ароматно на водительском месте, а при нажатии на педаль бубнёж появляется сразу, с высокой долей вероятности наш вердикт поставлен правильно. Осмотр начнем с гофры. Ну как осмотр? В работе будут скорее уши, ведь внешний элемент может выглядеть вполне цельным, а вот внутри рассыпаться. С гофрой и ее заменой есть одна тонкость. Мало просто купить и поменять. Увы, практика показывает, что новые магазинные ремонтные детали служат очень недолго, 2-3 года, а после снова замена. Но опытный автомобилист подсказывает, нужно поехать на разборку и купить гофру с малопробежного автомобиля. Ведь выбирают ее просто по размеру трубы. Такая прослужит долгие годы, а ее замена с высокой долей вероятности предстоит уже следующему владельцу автомобиля. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Это была рубрика «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио «Время».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 17,22 градуса. В Барановичах ночью 8,10, днем 17,19. В Пинске ночью 10,12, днем 19,21. В Бресте ночью 11,13. Днем 20-22.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: На наших эфирных и под занавес часа. Ну и новости. Прилетела она к нам из Японии. Вот помните те самые жаркие деньки, когда мы просто не знали, куда себя девать от изнуряющего зноя, а любимым местом была работа, потому что там был кондиционер. Так вот, в Японии немножко по-другому подошли к этому вопросу. Многие офисные работники из Японии примеряют новый стиль одежды, порой даже чувствуя себя неуверенно из-за его некоторой непривычности. Когда на улице стоит летняя жара, деловой костюм, понимаете, сразу начинает казаться не лучшим изобретением человечества. Именно поэтому власти призвали офисных сотрудников отказаться от делового стиля, ставшего уже чем-то вроде униформы в пользу футболок, шорт и удобной обуви. Цель проста. Люди более легко переживут зной, а в офисах сократятся расходы на кондиционирование помещений. Правда, встречаться с клиентами, одевшись в шорты, решаются далеко не все, но главное, что наконец стало ясно, иногда лучший способ повысить производительность труда – это не свариться заживо на рабочем месте. Вот почему именно сегодня решила рассказать эту новость, ну, чтобы так не сильно завидно было. Потому что если бы я в самую пиковую жару, помните, как 35, 37, 38, даже не буду цифру вспоминать, если бы я рассказал это в тот день, это было бы некрасиво с моей стороны. Ну что ж, оставайтесь вместе с нами, у нас все красиво, все тактично и у нас все весело. Что у нас в музыкальном эфире Джей Сини и Incomplete прямо сейчас на наших волнах. Я же вернусь к вам уже в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании обратил внимание, что особенность нынешней жатвы заключается еще и в том, что нельзя снижать темпы заготовки кормов. Президент также призвал помочь тем, кто живет на частных подворьях.
2: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз, и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям.
0: Новости.
1: К другим событиям. 27 июля член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Александр Каркатадзе проведет с 10 до 11 часов прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься по телефону 55 54 70 с 11 до 13 часов личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юрлиц по адресу Брест, улица Героев обороны Брестской крепости, 60. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 23 и 24 июля с 10 до 14 часов по телефону 55 07 58. Брестская школьница Валерия Козлова, которая завоевала серебро на Международной олимпиаде по химии, рассказала о своих впечатлениях. Олимпиада состояла из двух этапов – практического и теоретического. Практический тур – 5 часов, 3 задачи с подпунктами. Теоретический тур – 5 часов, 9 задач. Задания были очень сложные, и я не ожидала настолько хороший результат. Когда узнала, что у меня серебряная медаль, была очень рада. Родители тоже были невероятно рады. Они всегда меня поддерживают, поделилась девушка. Главным примером для подражания Валерия считает своего брата, который тоже был олимпиадником. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .08 на наших эфирных. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Искренне рад приветствовать всех. Тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем, соблюдайте правила дорожного движения. А если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. И таким образом становитесь нашими дорожными корреспондентами. В ближайшие два часа нас ждет масса интересной и полезной информации из жизни музыкальной эстрады. Также новость вам расскажу. Расскажу также про утренний ритуал, который спасет вас от генеральной уборки в выходные. Есть такое, психологи наблюдали. Ну а совсем скоро поведаю про изобретение, которое облегчит очень такой муторный, но иногда приятный процесс, процесс выпечки, а именно изготовление теста. Вот такой новый гаджет изобрели, более подробно о нем расскажу совсем скоро. Ну а прямо сейчас поведаю, что у нас в музыкальном эфире совсем скоро. The Soul и Say Hello. Say Hello.

0: А вот DJ Snake, Stray Kids, In The Dark буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Запрашаем на национальный паляўнічий фестиваль на Ліботские стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Ліботскі и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчого комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и приготовлении ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Семнадцать двадцать четыре на эфирных, и прямо сейчас новости из мира изобретений и технологий. Вот, казалось бы, гаджеты, они добрались уже везде, но точно не могли добраться до такого аутентичного процесса, как замешивание теста и выпечка. Но нет, есть такая история, и, в принципе, очень даже неплохое изобретение, но давайте обо всем поподробнее. Компания SmokePub, производитель компактных электрических коптилен, запустила на Kickstarter такая платформа проект DoughBot. Это комплект из двух емкостей с большим количеством датчиков для хранения закваски и приготовления теста на ее основе. Данная задача, кстати, и для опытных пекарей, не из простых, так как закваска легко меняет свое состояние из-за разных факторов. Поэтому SmokePub решили в помощь новичкам автоматизировать максимум из этих процессов. Емкость хранения и подкормки закваски имеет объем 1 литр. У нее есть модульная смарт-крышка с датчиками. Они контролируют температуру, состояние воздуха. И в случае необходимости специальный механизм может даже отводить лишнее тепло с потоками воздуха или подогревать содержимое чаши. Аналогичный модуль есть и в расстоечной емкости, где тесто после объединения с закваской проходит процесс ферментации непосредственно перед выпечкой. В расстоечной чаше также есть датчик контроля подъема теста, контроллеры температуры среды и поверхности теста, датчики влажности и уровня CO2. Система оповещает пользователя о текущем состоянии теста и необходимости манипуляции с ним. Также можно контролировать процесс через прозрачные стенки емкости, в которую помещаются до 4 литров продукта. Очень много булочек. Избранные настройки ферментации, журналы температуры и уровня CO2 каждой сессии автоматически сохраняются и доступны для поиска в будущем с помощью приложения DoughBot для Android и, конечно, iOS. Это упрощает приготовление теста для разных видов выпечки, от фокаччи до крафтового хлеба. Еще при помощи DoughBot можно готовить и йогурты. Надо только не забывать тщательно промывать емкость, особенно при использовании приправ и других ароматных компонентов. Ну что ж, звучит вкусно, а как это будет работать на самом деле, узнаем, когда данный гаджет все-таки поступит в продажу. Оставайтесь вместе с нами, в середине этого часа не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 17,22 градуса. В Барановичах ночью 8,10, днем 17,19. В Пинске ночью 10,12, днем 19,21. В Бресте ночью 11,13. Днем 20-22.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» — за шинами к нам.
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Представляем ситуацию в выходные, просыпаемся, смотрим на бардак и понимаем, сегодня мы уже ничего не сделаем, кроме уборки. 6 часов пыли, тряпок и злости на себя, а ведь можно этого было избежать. И вот если бы каждый день тратить 15 минут утром, звучит слишком просто, да потому что это действительно просто, и это как раз-таки работает. Почему генеральная уборка – это провал стратегии? Генеральная уборка – это признание поражения. Вы позволили беспорядку накапливаться неделями, а теперь расплачиваетесь временем и нервами. Пыль слоями, раковина в налете, холодильник как склад забытых продуктов. Утренний ритуал ломает эту логику. Вы не ждете, пока грязь станет критической. Вы просто убираете ее, но по чуть-чуть. Каждый день ванная комната, 3 минуты на раковину и зеркало. Кухня 5 минут на поверхности посуду, прихожая 2 минуты на обувь и пол. Вопрос, вы тратите час на уборку в субботу, а в понедельник все снова выглядит не так, это потому что не создана система. Микрозадачи вместо монолита. 15 минут – это не про вымыть полы по всей квартире, это про микродействия. Одна зона в день. Сегодня кухонная стойка и плита, завтра раковина в ванной и санузел, послезавтра пыль на открытых поверхностях. Каждая задача занимает всего 2-3 минуты. Суммарно за неделю вы, собственно, проходите все те же проблемные точки, и ни одна из них не успевает обрасти слоем жира или пыли. Эксперты убеждены, мы переоцениваем объем работы. Нам кажется, что уборка всей квартиры – это монолит, но это не так. Это просто набор мелких привычек. Собираем их в цепочку, и генеральная уборка уйдет от нас навсегда. Техника под названием «Не откладывай». Вы почистили зубы. Тряпка рядом, протрите раковину 20 секунд. Вышли из душа, протрите стеклом 10 секунд. Выпили кофе, ополосните кружку 5 секунд. Это не уборка, это гигиена момента. Но есть нюанс. Если вы не заведете привычку, эти 20 секунд будут казаться подвигом. А вот если заведете, они исчезнут из сознания. Вы будете делать это все автоматически. Тогда утренние 15 минут превратятся в 5. Спорим, вы не замечаете, сколько времени тратите на поиск ключей, пульта или телефона. Порядок сокращается. Вращает этот хаос. 15 минут утром равно 20 минут сэкономленного времени вечером. Правило таймера. Заведите привычку включить таймер на 15 минут и делать то, что уже успеваете. Не больше. Даже если вы не закончили зону уборки, остановитесь. Завтра продолжите. Это снимает тот самый перфекционизм. Вы не обязаны делать все идеально. Вы обязаны делать регулярно. Утром до завтрака, пока голова свежая. Или сразу после завтрака, пока еще не включились в дела. Главное не откладывать на вечер. Вечером вы устали и найдете 1000 причин пропустить. Вот и все секреты от экспертов. Пробуйте. Ну что ж, мы продолжаем. LFR Band и Majestic. From Disco to Disco на наших музыкальных волнах.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Мы совсем скоро окажемся с вами уже в следующем часе, где я подготовил вас, для вас много интересной, полезной и забавной информации. Ну, а также следующий информационный час открою не я, а Арина Ермакова, моя коллега из отдела новостей. Вы из выпуска узнаете, как можно будет в этот четверг дозвониться на прямую телефонную линию заместителем председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома. А также до какого числа можно будет подать заявку на участие в экологическом фестивале «Споровские сенокосы» в Березовском районе. Так что об этом и не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой. Так что не пропустите все самое ценное и интересное и полезное. Оставайтесь вместе с нами. До встречи в следующем часе.
1: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Аграрии Брестской области завершили уборку озимого ячменя. Об этом доложил главе государства председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании. Глава государства акцентировал внимание, что несколько дней назад заслушал доклад председателя Брестского облисполкома. Президент поинтересовался, какова ситуация сейчас. По словам Петра Пархомчика, в регионе в целом убрано 22% площадей зерновых. Намолочено 307 тысяч тонн при урожайности 41,1 центнера с гектара. До 1 августа на Брещине завершать ребление льна. Также в регионе приступили к поставкам в счет госзаказа пивоваренного ячменя зерна. Говоря о кадрах, Петр Пархомчик обратил внимание, что дополнительно в помощь аграриям привлечено 412 механизаторов, в том числе 237 комбайнеров. Александр Лукашенко, заслушав доклад, напомнил, что в ближайшее время намерен посетить Брестскую область. В Бресте прошло третье заседание рабочей группы по взаимодействию Беларуси и Орловской области России. Стороны поддерживают торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействуют в промышленности и сельском хозяйстве, в сферах образования, культуры и других. За пятилетку взаимный товарооборот Беларуси и Орловской области увеличился в 2,8 раза. На сегодняшний момент тоже отмечается рост. У нас есть кооперационные проекты, в том числе в промышленном производстве. В Орловской области прекрасный мебельный кластер, с которым мы будем работать, также по продукции для перерабатывающей промышленности. У нас есть много взаимодополняемых тем как со стороны Брестской области, так в целом со стороны Беларуси, сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. В Бресте арендный дом для педагогических работников планируют ввести в эксплуатацию в нынешнем сентябре. Об этом рассказал журналистам председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. В Бресте на этот год наметили построить более 25 тысяч квадратных метров арендного жилья. 7 домов на 455 квартир. В первом полугодии более 200 квартир уже сданы в эксплуатацию. Большое внимание уделяется социальной сфере. Анонсированный ранее многоквартирный дом на улице Крушинской для педагогических работников в сентябре мы сдадим. Уже готова коробка, где сейчас идут отделочные работы, привел один из примеров председатель горосполкома. Он подчеркнул, что востребованные специалисты разных профессий могут претендовать на арендное жилье.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 23 июля первый заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Николаевна Феденко проведет прямую телефонную линию по вопросам оплаты труда. Прямая линия пройдет с 9 до 11 часов по телефону 580436. Во всех вузах страны время внутренних вступительных экзаменов. В Брестском госуниверситете имени Пушкина сразу несколько специальностей, для поступления на которые нужна дополнительная проверка знаний и навыков. Направление от физической культуры до белорусской филологии. Ректор Брестского госуниверситета имени Пушкина Юрий Голубев отметил, что конкурс на прием сложился неплохой. Абсолютно все места бюджетного набора на текущий момент мы закрыли. План приема в наш университет составляет 985 человек, из них 700 человек. Это дневная бюджетная форма. Внутренние испытания во всех вузах страны продлятся до 25 июля. Дальше будущих студентов ждет зачисление 27 июля. В Брестской области подготовка к новому учебному году началась заранее. В магазинах заработали школьные отделы. Ассортимент уже сформирован, а ценовые предложения стабильны, что позволяет родителям планировать покупки без спешки. Покупательская активность растет с каждым днем. Многие жители региона предпочитают начинать сборы в июле. Это дает возможность спокойно подобрать нужные вещи, сравнить модели и избежать августовского наплыва. Цены остаются доступными. В магазинах ЦУД и Детский мир Бреста сарафаны предлагают от 53 рублей, юбки от 26, жилеты от 33, рубашки от 38. Брюки здесь стоят от 58 рублей, блузки от 52, а обувь из натуральной кожи в среднем стоит 90-100 рублей. Ассортимент широкий на любой вкус. Брестская школьница Валерия Козлова, которая завоевала серебро на Международной олимпиаде по химии, рассказала о своих впечатлениях. Олимпиада состояла из двух этапов – практического и теоретического. Практический тур – 5 часов, 3 задачи с подпунктами. Теоретический тур – 5 часов, 9 задач. Задания были очень сложные, и я не ожидала настолько хороший результат. Когда узнала, что у меня серебряная медаль, была очень рада. Родители тоже были невероятно рады. Они всегда меня поддерживают, поделилась девушка. Главным примером для подражания Валерия считает своего брата, который тоже был олимпиадником. Началась регистрация команд по ручному сенокошению и по футболу на болоте «Споровские сенокосы 2026. Совсем мало осталось до ежегодного культового события Березовщины – экологического фестиваля «Споровские сенокосы», который традиционно проводится в деревне Высокая во вторую субботу последнего летнего месяца, в этом году 8 августа. Уже объявлена регистрация команд для участия в 19-м чемпионате по ручному сенокошению низинных болот и 12-м открытом чемпионате Беларуси по футболу на болоте. Зарегистрироваться можно до 31 июля включительно с 8 до 17 часов по телефону 8 016 43 3 88 22. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 18.11, мы все ближе к вечеру, к замечательному времени суток, когда можно расслабиться, подумать о том, что скоро домой, что мы скоро проведем это время только с комфортом и только с позитивным настроением. Именно об этого я вам и хочу пожелать. Зовут меня Алексей Лихович, это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайший час мы вместе с вами и, конечно же, с полезной интересной информацией узнаем, куда же отправит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса, а также музыкальная новость тоже не за горами многих любителей рок. Она, конечно же, удивит и, конечно же, порадует. А что у нас вообще в музыкальном плейлисте? Об этом рассказываю вот прямо сейчас. Совсем скоро это будет Джейсон Деруло и «Want Wanting».

0: Out, Мартин Гаррикс, Эд Ширан, Repeat It. Буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже здесь.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.25 на наших эфирных. Самое время заглянуть на наш радиокомпас и посмотреть, куда же его стрелка приведет нас сегодня. А сегодня она нас приводит в Пинский район. Мед издревле был не только источником здоровья, но и поистине культовым продуктом со своими традициями. И вот за вековыми традициями пчеловодства нужно ехать в деревню Кочановичи Пинского района. Местные жители на протяжении нескольких столетий известны как искусные бортники. Дары природы они возили в Пинск и продавали на знаменитом лодочном базаре, действовавшем, кстати, вплоть до 1950-х годов. Первое упоминание поселения Кочановичи датируется 1378 годом, когда здесь обосновался старинный шляхетский род кочановских герба Остоя. Сегодня традиции полесского бортничества в Кочановичах продолжает Николай Кочановский, кстати, потомок знаменитого рода. Николай содержит в Кочановичах агроусадьбу, большую пасеку и музей бортничества. Коллекция музея «Полесский бортник» включает более 50 колод. Возраст некоторых из них насчитывает порядка 100 лет. На территории агроусадьбы также есть конструкция, демонстрирующая, как добывали мед из колод на деревьях. А еще недалеко от агроусадьбы расположен гидроузел Кочановичи и плотина, которая создает искусственный водопад в 2 метра. Гидроузел располагается в живописном месте и привлекает любителей активного загородного отдыха. Так что всех интересующихся милости просим в Пинский район. Мы же продолжаем в середине часа прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13. Днем 20-22.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Скажите честно, кто из вас сегодня, сидя в пробке, не включил старый добрый рок, чтобы заглушить звук сигналов снаружи? А вот теперь представьте, вы включаете радио, а там новый Nickelback. Да-да-да, вы не ослышались, канадцы наконец-то стряхнули пыль с гитар. Группа выпустила сингл с говорящим названием «Rattle the Cage», что в переводе с рок-н-ролльного означает «хорошенько встряхни клетку». Знаете, судя по звуку, они ее реально встряхнули. Никаких вам баллад про фото на память. Там такой тяжелый грувовый риф, что ваш автомобиль начинает вибрировать вместе с колонками. И это еще не все. Оказывается, это не просто разовая акция. Парни заявили, что следом выходит целый альбом, и он называется «Everything Under the Sun». 11-й студийник, представляете? Первый за 4 года. После 22-го многие уже списали их со счетов, думали, все, легенды уходят на покой. А они раз и заявляют, что это их самый смелый эксперимент. Главный вокалист Чет Крюгер, кстати, сказал в интервью, что они не оглядываются назад. Это вам не нулевые, друзья, это 2026. Звук стал злее, текст взрослее, а амбиций прибавилось. И я, кстати, уже глянул тексты, и знаете, там есть такая строчка: «If you're not living on the edge, you're taking up too much space». Если ты не живешь на грани, ты занимаешь слишком много места. Вот такое, конечно, хорошо не гнать по встречке, а вот поддать газу на зеленый очень даже можно. Так что, если вы застряли в час пик, не злитесь, врубите Nickelback на полную. Мы с вами в эфире. Новый альбом «Everything Under the Sun» мы, конечно же, ждем. Ну а пока переслушиваем их уже известный хит.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, без 10:07 на эфирных, а это значит, что пора бы нам завершать наше вечернее шоу «Дорог домой». Большое спасибо всем тем, кто участвовал в нашей рубрике «Дорожный корреспондент». Спасибо за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, всем вам за то, что остаетесь с нами на наших волнах. Пусть этот вечер будет безоблачным, несмотря на погоду, чтобы все обязательно, все планы, которые у вас на этот вечер были, я думаю, они есть, не так уж и поздно, чтобы они обязательно сбылись. Ну а все, что запланировано у вас на завтра, случилось и получилось, а приятных неожиданностей было как можно больше. С вами был я, Алексей Лихович, и то самое вечернее шоу «По дороге домой» на Радио Брест. Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой». Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании еще раз высказался на тему привлечения в страну работников из Узбекистана. Белорусский лидер подчеркнул, что президент Узбекистана попросил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока. По словам Александра Лукашенко, стороны договорились о приезде в Беларусь работников из Узбекистана, чтобы быстрее и эффективнее решить вопрос с поставками необходимой сельхозпродукции.
2: Еще раз хочу обратить ваше внимание и других на узбекский вариант. Еще раз подчеркиваю, президент Узбекистана меня просил не только о трудоустройстве людей, а просил о поставках мяса и молока. У них не хватает земли, у них нет воды. У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо, молоко. Я ему сказал, по дружбе, мы давние друзья с ним. Хочешь, мы тебе будем поставлять с других рынков с ними мясо, молоко, тебе поставим. Премьер-министр установил добрые отношения с премьер-министром Узбекистана. Такой был разговор. Но для того, я ему сказал, для того, чтобы это было быстро, эффективно, ну, допустим, в Витебской области, как пример, это не только в Витебской области, у нас не хватает людей. Если можешь, порядок должен быть, система, у нас она есть. Если ваши люди пройдут по этой нашей системе, это все под контролем, мы их возьмем на работу в Беларусь, как своих людей. Для того, чтобы не столько заработать деньги, как тут некоторые переводят. Ах, $500. Не только, чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко. Будете производить сами. Узбеки вместе с нашими произвели мясо, молоко. Мы им продадим на их рынке. Вот отсюда и заработная плата.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина состоялась творческая встреча с коллекционером открыток, членом Союза филокартистов России Анжеликой Шестаковой. В рамках встречи прошла презентация книги «Маленький принц Экзюпери филокартии». Анжелика Шестакова рассказала о создании и концепции книги, поделилась интересными фактами о жизни и творчестве Антуана де Сент-Экзюпери, о самолетах, на которых он летал, и о том, как все это переплелось в ее книге. Все гости встречи получили памятную открытку. В Бресте правоохранители задержали 15-летнюю закладчицу, учащуюся одного из учреждений среднего образования города. Об этом сообщили в УВД Брестского облсполкома. Правоохранителями установлено, что девушка в сети интернет нашла рекламу интернет-наркомаркета. По указанию куратора она забирала оптовые партии товара, фасовала, а затем распространяла через закладки на территории Бреста. Ее преступная карьера продлилась около 2 недель. В тайниках обнаружили и изъяли более 20 грамм особо опасного психотропного вещества. Следователи возбудили уголовное дело за наркосбыт. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара» пройдет с 27 по 31 июля в Бресте. Работники МЧС посетят домовладения и квартиры брестчан и обследуют противопожарное состояние условий проживания, проведут с людьми профилактические беседы и выступят на дворовых собраниях в трудовых коллективах города. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9 метра в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 17,22 градуса. В Барановичах ночью 8,10, днем 17,19. В Пинске ночью 10,12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12. 12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью

В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 17-19. В Пинске ночью 10-12, днем 19-21. В Бресте ночью 11-13, днем 20-22.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Баранович.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Знай наших.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски,